0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 2, 3, 4.
1: августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I will always love you» и «My heart will go on». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного риффа. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

11 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шугарынг – это метод депиляции, который позволяет избавиться от излишней растительности на скуре с помощью нанесения цукровой карамели. Традиция выдаления волосов с помощью цукру возникла у старожитные часы. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Еще у старожитным Египте женщины имкнулись позбавиться от нежаданных волосов на теле. Спочатку яны користалися острыми лезами и пинцетами, але гэта было не вельми приемно и займало шмат часу. По одной из версий, первой поспробовала шугаринг колонная жонка фараона Нефертити. Служанки наносили солодкую массу на ее тело, а после затвердения сдымали. До речи, цукор для выдаления волосов почали выкористовывать выпадково. Худшей за все цукровую пасту применяли для лечения ран, как продухилить развитие инфекции, и зауважили, что паста выдалялась разом с волосами без раздражнения. По другой версии, эту процедуру придумал придворный знахар Клеопатры. И она доручила ему знайти худкий и безопасный способ гладкой скуры. Основу массы, которую придумал знахар, складали мед, цитрусовый экстракт и мята.
0: Мода на мове.
1: У Европе шугаринг з'явился только у 1984 году. Рецепт солодкой массы и описание процедуры привезла туристка, которая вернулась с подорожжа по Тунисе. Ей сподобалось, что процедура простая и безопасная. Но в России об шугарингу доведались только у початку 2000-х годов и користались им далеко не все. Сегодня это один из самых популярных методов депиляции в свете. Эту процедуру выбирают за простоту и чудовный эффект. Методы поляпшаются и распрацовываются новые склады, потому что догляд за телом николи не выйдет из моды. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Заповедение на цифре 9-3-3-6. Подробно 7 карат. Кавай и телефон плюс 7-5-5-6-8-9-7-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановлением предусматривается актуализация программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей с учетом изложения в новой редакции указа президента о стимулировании использования электромобилей. В том числе уточняются перечни мест размещения и типов зарядных станций, установленных и планируемых к установке в ближайшие годы. Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило посетит Ветковский район. Здесь сегодня будут чествовать работников сельского хозяйства, добившихся высоких результатов. Торжественное мероприятие пройдет в рамках общереспубликанской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Также в этот день поздравят лучших работников здравоохранения Ветковского района. Сегодня днем во многих районах Гомельской области ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В Гомеле синоптики прогнозируют грозу, в связи с чем МЧС Республики Беларусь напоминает, при сильном ветре машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке и водостокам, не стойте рядом с окнами и выключайте электробытовые приборы. И еще одна информация в завершении выпуска. В Национальном парке Припятский впервые обнаружили цикаду буйволовую. Инвазивный вид, который уже внесен в Черную книгу Беларуси. Насекомое размером всего около 10 миллиметров, но вред может быть серьезным. Оно повреждает растения. Особенно уязвимы молодые плодовые деревья, декоративные кустарники и виноградники. В Беларусь цикада предположительно проникла из Северной Америки и уже распространилась по нескольким регионам страны. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра! Всем слушать радио Гомель ФМ. О, что-то я хриплю с утра, но такое бывает, друзья, такое бывает. Это ничего страшного. Вторник, 7 часов 10 минут и 4 секунды. Артем Аникин с вами, как всегда, уже со мной традиционно Анна Смирнова, за меня еще Константина Отпускника Комком.
5: Доброе утро всем. Ну смотри, видишь, не только... Это у тебя хрипит, потому что ты не размял. Я поняла, голос.
4: Вот я
5: ты
4: не
5: обычно,
4: размял.
5: Да, ты обычно кружочек с утра записываешь, сам много разговариваешь. Вот она, разминочка. А сегодня пришлось это делать мне.
4: Вот, друзья, вот так. С наезда начинается наша рабочая вторничная будничная смена. Что за человек, я понять не могу, да?
5: Где ты, чего? Артем Аникин?
4: Ты
5: все
4: чего
5: хорошо.
4: Против папы-то полезла, а?
5: Простите, простите. А вообще-то, подожди, стой. Год белорусской женщины.
4: А уже здесь все не работает.
5: Все работает. Еще полгода мы можем этим пользоваться благополучно. Точно так же, как сегодня воспользуемся твоими рекомендациями по питанию.
4: Ура, они будут.
5: Да, будет яишенка у нас из Канады. Такая вот инсайдерская информация поступила. Расскажем вам немножечко о пробках, где нужно будет аккуратнее быть, а куда лучше вообще не соваться. Про что еще расскажем?
4: Да про много, про спорт поговорим. На фестиваль. Я уже, честно говоря, жду фестиваля, потому что там уже 54 семьи.
5: Мам, папа, я футбольная семья.
4: 54 семьи. И это не предел. Друзья, давайте вместе где-то соточку пробьем.
5: О, а все влезут?
4: Легко.
5: Куда?
4: На стадион центральный. Там все будет, там все есть, там мы все всегда дадим.
5: Конечно, еще бы. Обещают, кстати, даже мяч дать всем зарегистрировавшимся.
4: Конечно,
5: представляете?
4: Каждой семье.
5: Это вообще очень здорово. А еще очень важное мероприятие у нас в пятницу будет. Это куда ближе, Артем.
4: 25 лет нам исполнится, и будем праздновать и в эфире, и за эфиром в Мамихуане. Поэтому можно с нами провести по факту целый день. Сначала ушкой, потом глазками.
5: Не только глазками, еще и ножками, и ручками. В общем, обнимашки я так точно обещаю.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну, кушать так кушать. Да, ты уже проанонсировал, у нас сегодня Канада.
2: Угу.
1: Ты, не знаю, удивишься или не удивишься, но там самое культовое национальное блюдо Канады – это сытная закуска из картофеля фри, посыпанная молодым творожным сыром и политого горячей мясной подливкой.
2: О, это что-то на школьном.
1: Это что-то на российском. Называется «Путин».
2: Ого.
1: Умея поставить в тупик, да?
2: Ну, как-то, даже не знаю, что, как прокомментировать. То ли, ой, молодцы, какие оригиналы, то ли, ай-яй-яй, как так можно?
1: А вот не надо комментировать, просто слушай. Дальше. Туртьер. Это традиционный квебекский мясной пирог. Из свинины, говядины или дичи, но со специями. Это вот, главное это рождественское понятно. Блюдо.
2: А, мясной пирог, это да. Хорошо.
1: Монреальское копченое мясо. Это солонина из свежей грудинки. Мясо маринуют со специями, коптят и вялят. Класс.
2: Я подумаю, откуда я знаю города Канады? А потом вспомнила, что там, наверное, был чемпионат какой-то по хоккею.
1: И по хоккею, и по футболу, там все было. Дальше. Монреальское копченое мясо. Я тебе рассказал. А вот гороховый суп по-квебекски.
2: А чем он отличается от обычного горохового пристрелочного?
1: Во-первых, он из желтого гороха.
2: Пардон.
1: Во-вторых, в него добавляют как раз-таки соленую свинину и травы.
2: Как бы все пока соответствует привычному.
1: Вот, можно кушать. Дальше. У нас есть выпечки и десерты. Масляные тарталетки. Это пирожки из песочного теста. Внутри находится нежная начинка из масла, сахара и яйца.
2: О, это похоже на португальский паштейш.
1: Да. А вот жареное во фритюре сладкое тесто в форме бобриного хвоста. Бобровые хвосты так и называется.
2: О, это типа хворост, наверное,
1: да,
2: нет?
1: Да, посыпают сверху корицей, сахаром, поливают шоколадом или дополняют фруктами.
2: Ну, наконец-то я дождалась десерта. Не везде он есть, не во всех кулинариях, что ты мне
1: тут... Ну, вот я тебе так скажу, что есть главный гастрономический символ страны.
2: Это что?
1: Кленовый сироп.
2: Точно, его совсем мы забыли, все. Да. Ну, как бы мы... А ты пробовал кленовый сироп?
1: Нет. Но что с ним делают? Весной канадцы делают его так. Горячий сироп выливают прямо на чистый снег и наматывают застывшую карамель на палочку.
2: А потом, ну, типа,
1: да,
2: цветушок?
1: Да.

0: Моя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Про Алекса Уоррена и его «Passenger» мы уже рассказывали. Вот пришло время рассказать еще про одну песню утреннего эфира. И не только, кстати, она долгое время у нас сияла на вершине и всем нравилась. Мне тоже нравится. Артем, тебе нравится? Песня «Розе Апати» с Бруно Марсом.
1: Что? А, да.
0: Песня. Что? Песня.
1: Нормально. Ну, под нее подвигаться можно, это прикольно.
0: Да, очень много интерпретаций различных в интернете, на нее она уже давно у нас играет. Вот про Розе, наверное, все уже знают. Это интересная такая певица, Розанна Пак вообще ее зовут. Она представительница корейской культуры. А вот про историю песни тоже, в принципе, многие уже знают, что это она вдохновлена популярной южнокорейской застольной игрой. Но не все знают, что композиция «Апати» содержит интерполяцию хита номер один 1982 года американской певицы Тони Безил. Представляешь? Они, кстати, она указана в соавторстве, ну, то есть тоже в авторстве, поэтому ничьи права не нарушены. Слушаем «Розе», «Апати» и «Бруно Марс». Да.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Поддайте холодку.
3: Это мы умеем. Самая низкая температура в Гомеле 11 августа была в 1975 году. И было плюс...
2: 7.
3: 6.
2: Да и что все не так? Ладно, зато сегодня у нас по области в Гомеле переменная облачность. Днем нам обещают кратковременный дождь и, возможно, даже грозу. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и порывами до 15-18. Ну а температура воздуха от плюс 25 до плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А куда ты... поедем?
2: Вот я хотел спросить, да, а ты в Гомеле какую-то вот такую массовую аварию?
1: Аварию?
2: Аварию, какую большую видела?
1: Да как-то вот, ты знаешь, я регулярно наблюдала за потопы, я не знаю, как это сказать.
2: Я про аварию спросил.
1: Не наблюдала, не видела. Где ты хочешь рассказать про аварию?
2: Про аварии, слава богу, у нас нет и, надеюсь, не будет, друзья. Но, как всегда, сложно. И первая сложность, сразу можно сказать, это пересечение у нас Барыкина-Сосновая.
1: Да, там как-то аж с космоса видать.
2: Да, Владимирова, там что-то случилось, будьте аккуратны. И соответственно, Владимирова, 8-я Нагородняя и Бочкина. Вот там все, друзья, вот этот отрезок будет сложно. Постоять придется, поэтому если есть вариант объехать, лучше объехать.
1: Ну да, но через Никольский переезд и пересечение с Богдана Хмельницкого и оттуда Сельмаша лучше тоже не ехать. Там тоже вот красненькая зона показывает нам. Ну, традиционная наша любимая — это Фрунзе Интернациональный, немножечко Барыкина. Где еще?
2: И дальше, если посмотреть, тоже немножечко светофоров на Интернациональной, Ленина и Кирова тоже присутствует. Есть легкая сложность на пересечении Хатаевича и Советской в обе стороны. Также Саркачевская на Советскую тоже выехать будет слегка проблематично. Имея место небольшая пробочка у нас на Советской, Малайчука и Кирова, там, где самолетик, там немножечко есть заторчика. Но это опять же, друзья, это светофоры, это утро. А что мы с утра, как говорится, хотим?
1: Да ничего, в принципе, не хотим. Ну, кстати, смотри, сегодня все пробки сосредоточились практически в Советском районе. Вот я Белицу свою любименькую посмотрела. Как-то достаточно спокойно. По крайней мере, никаких подозрительных активностей, или точнее неактивностей, ну, максимум это с Жемчужной на Ильича, и все. Вот. И даже на объездную как-то спокойно можно выехать. Поэтому вот те места, которые мы вам обозначили, учитывайте в своем передвижении.
2: И будьте аккуратны.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: По спорту есть что рассказать и много чего интересного случилось. Начнем мы с пляжного футбола. Юркас Витл Облспорт стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу. Витебская область.
4: Вот это сюрприз, ты
3: да,
4: знаешь.
3: Да, обычно ставили там вот на Брестский Щучин, кстати говоря, или на Могилевский Сор,
4: да,
3: или Минский, там тоже хорошо. Ну вот, удивили, но приятно удивили. Вот как раз таки вот поединки 19-го тура, да, вот которые они там играли, они обыграли Щучин 6-2, это был, получается, финал. А в матче за бронзовые награды Могилевский Цор победил команду Брест-Волга 3-1. Вратарь лучший у нас Максим Цивинский, это Икарский и Щучина. Лучший нападающий бомбардир вообще Андрей Скворчевский, это Гродно Облспорт, 39 мячей. Ну, тут, а лучшим игроком чемпионата признан Егор Гордецкий. Надеюсь, это все пополнение в нашу копилочку сборной.
4: Я тоже надеюсь, потому что фамилии достаточно новые, это не Бокач вам?
3: Это, нет, ну, сменяемость поколения нужна да. и важна, поэтому будем хорошо. Что из интересного, 22-23 в Молодечно, это все август, друзья, будет разыгран Кубок Беларуси. А затем уже лучшие игроки соберутся в лагерь национальной сборной и будут готовиться к суперфиналу Европы, который пройдет в итальянском Виареджио с 8 по 13 сентября. Это хорошо.
4: Здорово.
3: Дальше.
4: Да.
3: Белорусский поэт Григорий Пекарский стал финалистом проходящего в Париже чемпионата Европы по водным видам спорта. В полуфинале в заплыве на полтиннике баттерфляем он занял третье место временем 22,75 секунды. Он на 15 секунды побил национальный рекорд на этой дистанции, который удерживал мой сосед, кстати говоря, 13 лет, удерживал Евгений Цуркин.
4: Вот ничего вот. Себе у тебя соседи.
3: Да, и такое тоже бывает. Молодец. И, кстати говоря, результат белоруса стал 7-м среди 16 участников данной стадии. Вот в финале будет 8, и вот сегодня вечером будет уже ясно, кто, где, когда и как.
4: Ну, будем тоже держать кулачки, естественно, за нашего-то рекордсмена.
3: Да, друзья, вот такие вот интересные новости спорта, и дальше будет еще лучше.
4: А куда же оно денется? Будем ставить новые рекорды.

0: аккумуляторы. С нами утро особенное.
1: И с этим сложно не согласиться.
2: Не поспоришь. Вот тут, пожалуй, я с тобой исключительно солидарна.
1: Ничего себе. И такое бывает, господа. И такое бывает.
2: Всем эти моменты и прекрасны. Сейчас мы с вами уже поразговаривали, попытались вас разбудить. Вы хоть пишите. Ну, как бы у нас еще 2 часа впереди есть на это.
1: У нас есть специальный датчик. Он показывает каждого проснувшегося по городу и по области. Мы вот видим всех. Особенно этого Юрия Степановича из 86-й квартиры города Светлогорска.
2: Да, который спит до сих пор, да?
1: Да, никак не добудемся. Но мы решим этот босс в корне раз и навсегда. Не, все замечательно. И опять же, вот сегодня вторник, да, вторник. 20 дней до сентября.
2: О, как ты посчитал.
1: Не в этом дело. Это где-то сейчас школьники такие. Через 20 дней в школу. Скорее бы на работу. Не надо будет в школу ходить.
2: Нет, нет, нет. Спокойнее, пожалуйста. Что-то ты...
1: А ты хотела бы куда? В школу, в университет или на работу?
2: Мне на работе нравится. Мне на работе хорошо. У меня тут музычка играет. Люди интересные.
1: Это так? Однако.
2: Ну, в школе тоже. В школе постоянно что-то тебе рассказывают. Тоже новенькое, интересное. Интересненько. Да вообще, мир полон удивительных открытий. Это прекрасно. Кстати, по поводу открытий узнаем, какие праздники сегодня отмечаются уже в следующем часе. Ну и вам, естественно, расскажем. Так что будем поздравлять. Ну и можно передавать нам привет и рассказывать, как вам просыпается с нами.
1: И потиху готовиться к 25-летию радио Гомель FM.
2: Куда же без этого?
1: В пятницу оно все состоится. Все будет много интересного, прекрасного. Следить за новостями. А уже можно зайти в Инстаграм, посмотреть, что мы там заготовили. И начать выполнять наши требования. Требования по факту получается.
2: Какие требования? Поздравлять нас можно начать.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в указ о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных организаций в этом направлении. Срок подачи в суд заявления о признании транспортного средства бесхозным и передачи его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы сокращен с 30 до 10 дней. На аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме обсудили подготовку сельхозорганизации региона к работе в осенне-зимний период. Готовность теплоисточников в сфере агропромышленного комплекса области составляет 30%. Требование председателя облисполкома Ивана Крупко – ускорить подготовку во всех районах. В первую очередь подтянуть эту работу должны в Светлогорском, Рогачевском, Добрушском, а также Калинковичском и Будо-Кошелевском. В Гомельском медицинском университете пройдут учения МЧС. Мероприятие состоится с 11 по 13 августа с 9:30 до 11:30. Спасатели просят жителей и гостей областного центра относиться с пониманием, не паниковать и сохранять спокойствие. С сегодняшнего дня вносятся изменения в расписание движения автобусов по экспрессному маршруту под номером 55 «Вокзал Чонки». Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «Транспорт Бай». Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах. 14 августа – день рождения «Гомель-ФМ». Мы празднуем, а подарки получаете вы.
0: С 7 до 19 – специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки. Подробности в официальных аккаунтах «Гомель-ФМ».
4: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
0: 14 августа «Гомель-ФМ» становится еще ближе.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все слушают радио Гомель ФМ. Как всегда, мы с утра на боевом посту.
5: Ого, что ты боевой, ничего не боевой, наоборот, радостный.
4: Но у нас такая ответственность. Мы ответственны за всех, кто просыпается утром.
5: И кто не просыпается, точнее.
4: Да, как всегда, Анна Смирнова заменяет Константина Комко.
5: И Артем Аникин никого не заменяет. Незаменимый, даже так.
4: Я все пытаюсь кого-то заменить, а мне никак не заменяется.
5: Кого ты пытаешься заменить?
4: Я не знаю.
5: Аккуратнее, пожалуйста.
4: Ну ты же кого-то заменяешь?
5: Я, да.
4: Вот. А я нет. Ну, а хочется же, наверное. Мы же должны быть с тобой почему-то одинаковыми. Нет?
5: Нет. Вот. Мы с тобой разные, и это прекрасно.
4: А что в этом хорошего?
5: Ну, смотри, это же противоположность, это же плюрализм мнений.
4: Кто?
5: Разнообразие.
4: Спасибо.
5: Ну, так-то понятнее.
4: Да, вот так понятнее. А вот это вот с утра вот свои умные все люди, такие еще, что еще даже кофе не выпили, а ты же плюрализм мне.
5: Зато мозг взбодрился. Смотри, опачки, новые нейронные связи образовались, можно идти встречать этот мир.
4: Я в тебя могу ручкой бросить.
5: Спасибо.
4: Оранжевой.
5: Спасибо. Это чтобы было ярче жизнь.
4: Хорошо, могу не я.
5: А кто?
4: Ну, какие-нибудь женские руки мы найдем, чтобы не казалось уже совсем плохо.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ух, и как хорошо-то Настя Кравченко поддала жару. Прям и не только настроение проснулось, аж завелось все. Артем, ты как?
2: Я здесь, я готов. Я готовый к всему, я могу, я все.
1: Всему сейчас я тебе быстренько. Неудивительно, что ты готов. Международный день здорового сердца сегодня. Праздник второй молодости. Это два разных праздника. Представляешь?
2: А вторая молодость, это что такое?
1: Я не знаю. У меня еще, мне кажется, первое детство не закончилось.
2: Что такое вторая молодость, пожалуйста? Мне нужен ответ.
1: Объясните, пожалуйста, Артему Аникину, что такое вторая молодость? И куда он подевал свою первую?
2: Нет, первую-то понятно, куда я растратил. Я понимаю, что значит вторая. Когда она наступает, как понять, что она пришла?
1: Пришла?
2: Где симптомы, где
1: куда
2: знаки?
1: Она делась,
2: так,
1: не знаю.
2: Где все вот это?
1: Ладно, подожди. День сегодня, кстати, Рождество святителя Николая Чудотворца. Вот.
2: Да, с праздником тебя.
1: Спасибо. Ну вот, день белого гриба. Это грибники должны праздновать, можно идти в лес.
2: Это очень вкусная вещь, между
1: прочим.
2: Конечно,
1: да.
2: Белый грибочек, это ням-ням.
1: День полета на воздушном шарике почему-то.
2: Шарике?
1: Да, не шаре, а шарике.
2: Значит, он небольшой просто.
1: Это, знаешь, это Винни-Пух празднует, наверное.
2: И все, да.
1: День внезапно мусорной еды. Я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое.
2: Это так. Что еще?
1: День святой Клары, покровительницы телевидения. Вот так вот. В моем детстве все пели «Святая Екатерина, пошли мне дворянина». А оказывается, вот надо было.
2: Косвенно сегодня, ну, я понял.
1: Мы можем поздравлять коллег, да. День кинетического песка. Ты знаешь, что это такое?
2: Да, это прикольная вещь.
1: Да, очень такая забавная.
2: Детям нравится.
1: Да. Международный день фу-фу. Я не знаю, что это.
2: Возможно, чей-то кукол.
1: Чей-то кто?
2: Кукла.
1: А, кукла. Я думаю, может, это там, ну, я не знаю, типа милый питомец.
2: Но тоже вариант.
1: Да. И Всемирный день стального барабана. Если кто-то хочет передать привет соседям таким образом, можете вот поздравить их. Ну и разбудить, конечно.
2: Не, будить не надо.
1: Стальным барабаном?
2: Вот именно.
1: Это будет гарантированно.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Послушали мы «Добро, два крыла», такая трогательная песня. Как тебе, Артем?
1: Ну, знаешь, очень даже неплохо. Можно и подумать, можно и потанцевать.
0: Вот, потанцевать, это да, это то, что мы любим. А сейчас будем слушать Бекки Джи. Песня. Я забыла, как она называется.
1: «Аранка».
0: Спасибо, дружище. Да, причем я вам про нее расскажу. И про Бекки Джи тоже расскажу. У нее мексиканские корни у Бекки. Вообще она Ребекка Мари Гомес. Вот так вот. Но известна всем, как именно Бекки. И, кстати, отмечают, что ей совершенно не присуща звездная болезнь, хотя она с ранних лет, с самой юности занимается музыкой. Но ее семье пришлось в свое время нелегко. И вот Бекки помогала вытягивать, чем могла. Могла петь, и это у нее хорошо получилось. Вот про песню «Аранка», кстати, она ее в дуэте с исполнителем Омега, и рассказывает о разрыве токсичных отношений, освобождении от фальшивой любви и неверного партнера. Героиня прогоняет бывшего возлюбленного, заявляя, что больше не позволит обманывать себя и портить ей жизнь. А вот как раз-таки энергичный ритм этой песни придает танцевальный и дерзкий характер. Так что потанцуем, Артем.
1: С удовольствием.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Самое теплое.
3: Самое теплое у нас тоже присутствует. Самая высокая температура в Гомеле 11 августа была в 1992 году. Было плюс
2: 6. Да что все никак? Ладно, между прочим, сегодня по Беларуси очень интересный разброс, и в Гомеле теплее всего. А еще у нас переменная облачность в Гомеле и области. Днем обещают кратковременный дождь и даже, возможно, грозу. Юго-западный ветер 5-10 и порывами до 18 метров в секунду. А температура воздуха до плюс 27 тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Тут классная новость такая. Я вот, честно говоря, обожаю слушать такие вещи и рассказывать их тоже.
2: Это какие? Смотри. Опять кто-то где-то накосячил?
1: Нет, 5 дней назад. Торонто. Угу. Ребенок 3 лет.
2: Это ты там Ишенку где?
1: Наотрез отказался сесть и пристегнуть ремень безопасности во время руления самолета ко взлету.
2: Ну, типа он в самолете летел, и
1: да,
2: когда самолет...
1: Да, он отказался, значит, бегать по проходу. Родители, сторонники воспитания по потребностям, полностью бездействовали. По правилам авиации взлетать с непристегнутым пассажиром строго запрещено. Заставить сесть и пристегнуться ребенка родители отказались. Угу. И не позволили сделать это никому.
2: Ой-ой-ой. У них что, дети лишние? Я не знаю.
1: Суть не в том. Экипаж, говорит, вопросов нету. Они развернули самолет и вернулись в терминал, чтобы снять семью с рейса. Скандал, само собой, но... Там пока лайнер ехали, обратно это вот подавали трап, искали багаж капризного пассажира. Время было упущено. Аэропорт закрылся на ночь.
2: Жесть
1: и
2: какая.
1: И рейс отменили. Капитан не имел права принимать решение не снимать багаж. Это основное правило безопасности. Пассажиры были в ярости, все, кто только мог. Из одного ребенка пострадало 100 человек, которые застряли в аэропорту всю ночь. Причем им не компенсировали никаких денег, потому что отмена произошла из-за вопросов безопасности. А по местному закону это освобождает компанию от всяческих выплат.
2: Ничего себе, слушай.
1: Я бы ту семью...
2: Ну, там 100 человек бы ту семью. Ну, как бы не ребенок виноват, тут мне виноваты родители,
1: виноваты,
2: конечно.
1: Виноваты родители.
2: Однозначно. Ну, грустная история на самом деле. Я думаю, пассажиры со мной согласятся.
1: Они семье культуры, я думаю, там долго и настойчиво объясняли.
2: Ну, они же, наверное, могут подать в суд как-то,
1: они
2: возместить
1: могут.
2: Иски.
1: Пожалуйста, себя так не ведите никогда.
2: Да, воспитывайте детей.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем Аникин, скажи мне, пожалуйста, что ты в 6 классе делал?
4: Ничего себе, ты вспомнила, что это вот, а?
3: Я не вспомнила, я спрашиваю. Я не знаю. Если бы я вспомнила...
4: Учился? Нет, тогда еще хорошо учился.
3: Хорошо учился. А вот представляешь, школьник из России, Еремей его, кстати, зовут, выращивает гигантские овощи. И на сегодняшний день у него тыква рекордсмен. 800 килограмм. 800 килограмм, да из нее можно карету Золушки сделать.
4: Из 800-килограммовой тыквы? Нет.
3: Да. А что ты из нее сделаешь? Ну, понятно, съесть можно. Кстати, говорят, что очень вкусно. В общем, вообще история про тыкву изначально начиналась. Но, как я почитала, там скорее про мальчика. Потому что вот 12-летний Еремей Павленко из Иркутской области выращивает гигантские овощи. Для него это прям хобби. Более того, мальчишка составляет прям сводные таблицы о том, как растить эти самые овощи, сколько в день прибавляет тыква. И вот это вот как раз-таки тыква, это не просто случайность, которая первый раз вот он посадил и выросла. Там целая гигантская работа к гигантской тыкве прилагается. И он будет в сентябре участвовать в выставке, ну, гигантомании, гигантских овощей, там, которая в России проходит. Главное, чтобы эту тыкву довести удалось, и чтобы она за это время, набирая вес, не треснула. Представляешь?
4: Ну, слушай, если получится, парень красава. Будем
3: он вообще
4: надеть...
3: молодец, да. Он уже вырастил гигантский кабачок, выращивает помидор. Помидор 2,5 килограмма, ну, более 2 килограммов, прикинь.
4: Это пришел, говорит, а можно мне килограмм помидоров? Нет, можно килограмм помидора.
3: Да, так арбуз делить надо.
4: Нет, если у парня вот такой талант к селекции и прочим, я знаю, что ему надо работать кем. Это в сельское хозяйство сразу идти разрабатывать новые варианты овощей.
3: Да, он тоже, наверное, знает. И я же тебе говорю, что вот мальчишка объединяет вокруг себя всех любителей таких вот интересных аграрных экспериментов.
4: Красавчик.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Это замечательно. Я представляю уже четверг. Я уже хочу четверг. Знаешь почему?
2: Потому что пятница.
1: Да,
2: 25
1: да.
2: лет вот Гомель-ФМ.
1: Вот день, как это, сочельник перед днем рождения. Такой приятный, ты чего-то ждешь.
2: Подарков ты ждешь, знаю я тебя. И покушать вкусненько.
1: Не, подарков это ладно.
2: А вот покушать, да?
1: Да, и тоже не то. Сам факт того, что день рождения. Поздравлять будут, что-то дарить, рассказывать. Речь толкнут хорошую.
2: Пожелают всего самого лучшего.
1: Да.
2: А вселенная, она же все это слышит, правильно?
1: Так что, господа, в пятницу с утра, с 7 утра, как начнете нас поздравлять, как завалите нас поздравлениями?
2: Да можете уже начинать, мы будем
1: рано,
2: только...
1: Заранее
2: что ты вот все
1: нельзя.
2: Такое?
1: Можно, нет, можно посмотреть наши соцсети. Там да. интересные активности уже запилили. Можно в них зайти, посмотреть. Там все есть. Поучаствовать и начать готовиться.
2: Да мы, между прочим, тоже будем дарить подарки в наш день рождения.
1: Опять мы все раздаем направо-налево.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Чад Махамата Идриса Деби Итно с Днем Независимости. Белорусский лидер в своем послании подтвердил заинтересованность Минска в активизации отношений с Нджаменой и отметил, что взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развития инфраструктуры и подготовки кадров. К новостям региона. На аппаратном совещании Гомельского облисполкома рассмотрены результаты работы с неиспользуемым имуществом. На Гомельщине с начала года без учета жилищного фонда обследовано более 2000 объектов разной формы собственности. В рамках проведенного выборочного мониторинга специалисты Гомель-облимущества в районах выявили новые неиспользуемые объекты. 80% из них – это постройки сельхозназначения. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поручил ускорить инвентаризацию объектов недвижимости, а также усилить работу по вовлечению их в хозяйственный оборот. 15 августа лясковичи примут 9-й международный фестиваль «Зов Полесья». Набережная Припяти превратится в большую праздничную площадку. С самого утра откроются торговые ряды, выставочные зоны и интерактивные локации для всей семьи. На главной сцене свое мастерство зрителям подарят ведущие творческие коллективы Беларуси и России. Вечером гостей праздника ждет межрегиональный конкурс красоты и грации «Полесская красавица-2026». Также в программе этнофестиваль с дискотекой, красочный фейерверк и грандиозное лазерное шоу на воде. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории Гомельской области прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Гомеле ожидается гроза и сильный ветер до 18 метров в секунду. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Еще целый час есть у нас для того, чтобы разбудить самых-самых за сонь нашей области.
5: А может, такие и... есть у нас вообще?
4: Ну, я думаю, что по-любому кто-то еще где-то спит.
5: Не, ну то, что спят некоторые, это понятное дело. Но тем не менее, мы тут, между прочим, стараемся. А мы это кто? Анна Смирнова.
4: И Артем Аникин. Ну, конечно, кто же еще?
5: Кому, если... Константин, в отпуске?
4: Да, вот Костя, где... Костя спит, я знаю, он точно. Он, наверное, отсыпается за все вот эти вот утренние наши
5: посиделки,
4: старания.
5: Посиделки, скажи еще. Наш утренний капустник, да? А сейчас миниатюры, да?
4: Не-не-не, ты давай уже не забегай так далеко, не копай так глубоко.
5: Нормально. Вот. Тут
4: мы
5: у вас...
4: вам сегодня посоветуем, как традиционно в последнем часе, мы вам советуем фильм,
5: наш
4: возможно.
5: Фильм интересный.
4: Ну, да.
5: Стоп. Мальчишеский фильм, потому что Анна сказала, а я такой смотреть не буду, я такой не люблю. И не то, что там и звезды там есть, и сюжет интересный, а все равно мне не нравится. Мне просто нужно, давайте, 40-х годов.
4: Нет, не 40-х годов. Мне нужно, чтобы обязательно все хорошо закончилось, и чтобы было доброе и светлое, и может быть, немножко...
5: Так это во всех фильмах так?
4: Там, да, очень добрый фильм, но это вы все узнаете.
5: Во всех фильмах так.
4: Подожди,
5: всегда заканчивается хорошо.
4: Я новостей нашла интересных, классных. Расскажу про робота очень любопытного, которого США...
5: Тебе новостник проснулся?
4: Не те.
5: Резко.
4: Нет, не такие, но прикольные новости, интересные. Ну, я вам скажу, сразу можете даже начинать гуглить, чтобы проникнуться тем, чем я буду, про что буду вам рассказывать. Немножко про медуз расскажу, а ты про что?
5: А я оставлю все это секретом.
4: Вот я люблю спойлеры.
5: Я скрытный парень.
4: А я люблю спойлеры.
5: Тогда к тебе, к автомобилистам.
4: Зачем? Нет, это не такие.
5: Сначала зачем, а потом уже дошло. Вот такое бывает.
4: Да это потому, что они рассказывают что-то интересное.
5: Интересное это дюран-дюран.
4: А ты про запчасти.
5: Pretty to love, господа.
4: Точно, Артем Аникин начинает танцевать.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Утро начинается, начинается. Помнишь, был такой мультик про черного котенка, по-моему, да?
2: Ну, по-моему, да.
1: Вот. Знаешь, чего у меня вспомнился этот мультик? Потому что посмотрела я, как в США создали робота, который станет, ну, просто помощником людям в тушении пожаров. Создали его в Калифорнии как раз-таки из-за того, что там пожары лесные, это частая история. И вот решили разработчики помочь людям. Но при этом картинка робота, первый образец, вызвал такие волнения в интернете. Почему? Потому что он очень необычно выглядит. Он черный весь, он напоминает кентавра с головой быка, рогами и светящимися глазами. Только вообрази себе эту картинку.
2: Ты да там... пусть как угодно выглядит, если он реально будет помогать людям.
1: Слушай, представь, человек оказался в пожаре, приходит вот этот робот, да там, я не знаю...
2: Ты когда в пожаре, и если к тебе придет, да, кто угодно к тебе придет, чтобы тебя спасти, поверь мне, ты будешь радоваться, и да, как угодно просто, я не знаю...
1: Что-то мне казалось, что другое, что ты хотел сейчас сказать.
2: Нет, не в этом дело, просто представь себе, ты в пожаре, ты, меня это вот, спасите, помогите, я к тебе... Пусть Робокоп к тебе придет.
1: Робокоп, я согласна. А вот этот робот, Робокоп, у него бензопила встроенная, и рога, и он черный, и глаза светящиеся.
2: Да все равно. Ну, главное, нет. Спаси мою душеньку.
1: Вот в том-то и дело, что он выглядит так, как будто не спасать твою душеньку пришел, а сожрать.
2: Ну и такое тоже.
1: Это тоже прекрасно, да?
2: А шоу уже делать, все уже пришел.
1: К счастью, это еще не окончательная модель, но тем не менее. Конструкция его продумана под суровые условия. Четырехногая стойка обеспечивают устойчивость на неровной местности. Камеры на рогах и в носу дают оператору широкий обзор. Сменные насадки, бензопила и дрель позволяют расчищать завалы и валить деревья.
2: Вот. Самое главное.
1: А управлять машиной планируют с помощью джойстика. Но робот сам будет уже поддерживать равновесие. В общем, картинка интересная, задумка хорошая. Пожелаем, чтобы реализовалось тоже замечательно.

0: Артем, любишь ли ты танцевать?
1: Нет.
0: Ну вот, серьезно, ты же занимался танцами когда-то. Раскрыла великую тайну.
1: Не докажешь.
0: Я знаю, ты можешь даже на голове плясать.
1: Не докажете вы ничего из этого.
0: Я думаю, если поискать где-нибудь в архивах, можно найти.
1: Не докажете.
0: Ладно.
1: Врет нагло.
0: Неправда. Я всегда говорю только истину. Это я к чему?
1: Лет?
0: Подожди, много. Мы не будем об этом уточнять. Не сбивай меня. Сейчас песня будет. Вот мы прослушали девочку мою синеглазую. Такой привет из моего детства практически. А будем слушать LF System Dancing Shoes. Песня, ну, понятно. А специальные обуви, а дуэт это шотландский LF System. Энергичный танцевальный трек о ночной жизни, музыке и страсти. Там специальные есть танцевальные туфли, чтобы пережить эту ночь под музыку. Но это же очень классно, очень здорово. Вот у меня, например, есть специальные танцевальные кроссовки, в которых я люблю ходить на всякие мероприятия, которые требуют от меня нагрузки. А у тебя как с этим, Артем?
1: У меня есть специальные танцевальные ноги.
0: Отлично.
1: И больше мне не требуется.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность. Кратковременный дождь. Нам обещают грозу. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и порывы до 18. Температура воздуха днем будет плюс 25, плюс 27. А информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Посмотрели мы, что тут из фильмов выходит до конца года интересного. Мы. И нашли интересное такое сочетание.
2: Мы нашли.
1: Я нашел, ладно. Я беру на себя всю ответственность, друзья. Фильм выйдет в ноябре этого года. Производство Испания, Болгария, Великобритания. Внезапно. А вот называется он «Сыграть в ящик» 26-го года. В ролях два классных таких вот актера. Это Сэмюэл Джексон.
2: Ну, тут я не спорю.
1: Ева Грин.
2: Это актеры шикарные. Актерский подбор просто прелесть. Да. Ну,
1: тут
2: рассказывай.
1: Есть над чем посмотреть. Интересный такой сюжет, смотри. В чем вообще замануха? В центре истории криминальный авторитет и гениальный преступник. Это его играет как раз-таки вот Джексон, да, Сэмюэл. Он решает провернуть масштабную аферу, инсценировать собственную смерть, чтобы окончательно скрыться от преследования ФБР и получить страховую выплату в размере 30 миллионов долларов.
2: Короче, хитрый жук.
1: Но его супруга Нора, которую играет Ева Грин, соглашается стать соучастницей и помочь мужу якобы умереть для документов. Но у нее есть тайный умысел. Убить по-настоящему мужа, подставить своего любовника и забрать все миллионы себе.
2: Вот, а ты спрашиваешь, почему мне не понравился этот фильм?
1: Когда супруги понимают истинные намерения друг друга, начинается жесткое и такое напряженное противостояние, которым каждый пытается переиграть соперник. Это из разряда «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю».
2: Какой-то заворот мозга.
1: Вот, да, так что тут неплохо. Также в картине снялась Мария Педраса, это звезда сериала «Бумажный дом», и Оуэн Мэкен, тоже достойный актер очень даже. Если кто не знает, он играл Мерлин, «Ночная смена», «Тюдоры» и «Маленький остров».
2: Прелесть какая. Ну вот, нет бы про семейные ценности, что-то вот...
1: Я обожаю шутку. Я семейные ценности мать продал.
2: Да вот, это про тебя, Артем.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Знаешь, иногда находишь различные пункты в контрактах и думаешь, а как вообще такое допустили?
4: Это ты сейчас про чьи контракты? Это про райдеры?
3: Вообще спортсмены, но тут про футболистов. Я бы находил информацию. Смотри. Давай вот обсудим, да? Мемфис Депай, известный футболист, выдвинул безумные требования по своему контракту в «Коринтианс». Он хочет проводить мероприятие на стадионе «Коринтианса» с 50% комиссией.
4: А какие мероприятия он хочет проводить на стадионе?
3: Любые, концерты, организации, вечеринки и прочее. И при этом на этом стадионе пройдет потом клубный чемпионат мира.
4: Угу.
3: И он хочет часть денег, часть призовых.
4: Ничего нормальный себе. Парень. По-моему, у кого-то... кому-то нужно подарить губозакатывательную машинку. Это... Если что, записывай адресок, мы ему отправим.
3: Да. Рональдинья, известный футболист, когда покинул Милан, вернулся в Бразилию, в родной Фламенго. Он пришел на вечеринку. В его контракте был пункт, разрешающий ему 2 раза в неделю посещать вечеринки.
4: Ну, как бы, если ему запрещали, то понятно, откуда появился этот пункт.
3: Да, и он говорит, ну, все, две ночи в неделю я это, ну, ладно.
4: Ты понимаешь, главное иметь право на это, на посещение вечеринок, а то вдруг нету. И ему такое, куда собрался?
3: А как тебе такое? Джузеппе Рейна, игрок Армении, сообщил, что они должны ему строить дом каждый год его контракта, каждый новый дом. Но не уточнил детали, поэтому клуб строил ему дом из лего.
4: Отлично.
3: Три года в клубе, 3 дома из лего. Нормально?
4: Ну вот важно читать мелкий шрифт.
3: Это действительно важно.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Лучшее не краины,

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж, проснулось все, что могло проснуться. Мы всех разбудили, я уверен точно. И вот это Юрий Степанович из Светлогорска тоже.
2: Привет всем, всему Светлогорску. Чего уж только Юрию Степановичу. Всем-всем-всем.
1: Да, друзья, вот. Так что мы молодцы. Задача на сегодня выполнена. Но мы готовимся к пятнице. У нас 25 лет радио Гомель-ФМ.
2: Да, можно нас поздравлять.
1: В смысле, можно?
2: Нужно нас поздравлять. Да, ты просто говоришь, что заранее нельзя. Нужно заранее поздравлять.
1: Готовиться.
2: Подожди, смотри, у нас в Инстаграм-аккаунте радио Гомель-ФМ есть уже для вас...
1: Пост.
2: Да, пост.
1: Видос.
2: Видо, да, мы снимали. Мы, как
1: да.
2: мы его вчера снимали. В общем, мы его сняли, и теперь вы знаете, что делать.
1: Да, поэтому заходим в наш Инстаграм, подписываемся, это обязательно.
2: Естественно,
1: посмотрели,
2: куда же без этого.
1: Поняли, что надо делать, и выполнять.
2: Кстати, уже хороший подарок для нас – это ваши подписки, ваши сердечки, ваши комментарии. Всегда вам рады. Можно писать и в Телеграм, можно писать и в Инстаграм, можно писать и в Вайбере, ВКонтакте, в общем, где угодно. Мы вам везде-везде рады.
1: Да, это факт, друзья. Ну, а 3 часа с вами были Анна Смирнова
2: и Артем Аникин.
1: Хорошего дня, услышимся завтра. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Минлесхозе сегодня обсудят развитие сотрудничества с Узбекистаном. Министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович встретится с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Белоруссии Нуриддином Мамажоновым. Узбекистан является одним из важнейших партнеров для отрасли. Напомню, в июле было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства с Национальным комитетом по экологии и изменению климата Республики Узбекистан. К новостям региона. В Гомельской области продолжают развивать систему видеонаблюдения. В ближайшее время планируют установить свыше 1500 камер. Часть оборудования оснащена технологиями распознавания лиц и номеров автомобилей. Видеопатрули помогают правоохранителям раскрывать преступления. Благодаря системе раскрыто 340 случаев. Камеры работают не только на предупреждение и расследование правонарушений. Они помогают искать людей. С их помощью удалось установить местонахождение более 200 граждан, которых разыскивали родные. Комитет государственного контроля Гомельской области выявил ряд нарушений в торговой сети Житковичского района. Пресечена реализация продукции с истекшими сроками годности в магазинах Турова и деревень Хильчицы и Черничи. Выявлено отсутствие в продаже обязательных к наличию товаров. Недоброкачественная продукция изъята из продажи. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти. Православные верующие сегодня чтят память преподобной Манефы Гомельской. Манефа служила в женском монастыре в Чонках, а после закрытия обители продолжила жить в миру. За советом к схимнице приходили миряне и священники. Накануне Дня памяти в Петропавловском кафедральном соборе Гомеля прошло всенощное бдение. Его возглавили архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и епископ Борисовский и Мариногорский Амвросий. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах. 14 августа – день рождения «Гомель-ФМ». Мы празднуем, а подарки получаете вы.
0: С 7 до 19 – специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки. Подробности в официальных аккаунтах «Гомель-ФМ».
4: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
0: 14 августа «Гомель-ФМ» становится еще ближе.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта

0: 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас дропсид работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусский пловец Григорий Пекарский стал финалистом проходящего в Париже чемпионата Европы по водным видам спорта. В полуфинальном заплыве на 50 метров баттерфляем Григорий Пекарский занял третье место с результатом 22,75 секунды. Таким образом, он на 0,15 секунды побил национальный рекорд на этой дистанции. Сегодня вечером спортсмен поборется за первую в карьере медаль на континентальных форумах. Белорусы завоевали 34 награды международного турнира по тхэквондо в подмосковном Одинцово, где выступили спортсмены из 10 стран. Участники соревнований определили сильнейших в 4 возрастных категориях. Золото завоевали Даниил Юрков в категории до 87 килограммов. Павел Никитин до 63 и Анастасия Куриленок до 62 килограммов. Кроме того, наша команда заняла второе место в медальном зачете вслед за россиянами. Открытый чемпионат Беларуси в многодневной гонке на шоссе среди мужчин «Тур Беларуси» стартовал в Бресте. Соревнование будет проходить до 15 августа. В гонке участвуют более 40 спортсменов. Среди них двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель «Тура Беларуси» Евгений Королёк, призер молодежного чемпионата Европы Денис Мазур, действующий чемпион многодневной гонки Сергей Шевченко. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Кліч Палісся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Гучание краины.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заповедение акции 5-10-2016. Подробности на 7 карат. КВА и телефон плюс 7-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами, традиционно рассматривая проекты правовых актов по чувствительным темам, глава государства собирает разные точки зрения. В центре внимания сегодня стабильный выкуп квот минеральных удобрений, меры поддержки семей с детьми, совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды. Для решения этих вопросов правительство предлагает применять ряд новаций. Подробности мы расскажем в следующих выпусках. Совет министров одобрил проект соглашения между министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении правил функционирования объединенного рынка электрической энергии союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Законом предусматривается наделение полномочиями по управлению объединенным рынком электрической энергии и ее функционированию Минэнерго и МАРТ. Полномочиями для подписания правил по функционированию объединенного рынка электрической энергии союзного государства наделяется Министерство энергетики. 75% школ уже проверили перед 1 сентября. В Гомельской области продолжаются рейды по учреждениям образования. Прокуратура, спасатели и милиция проверяют безопасность территорий, пищеблоков, спортплощадок и помещений, а также исправность пожарной сигнализации и работу видеонаблюдения. Всего в новом учебном году в школах Гомельской области будут учиться около 160 тысяч детей. На сегодня проверено примерно 75% учреждений образования. Сроки сбора и заготовки брусники и клюквы установили в Гомельской области. Они закреплены решением Гомельского облисполкома. Так, в этом году сбор и заготовка брусники на территории Гомельского региона разрешены с 12 августа. Сезон клюквы можно открывать с 10 сентября. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: 14 августа – день рождения Гомель ФМ. Мы празднуем, а подарки получаете вы.
9: С 7 до 19 – специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки.
10: Подробности в официальных аккаунтах Гомель ФМ.
8: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
9: 14 августа Гомель ФМ становится еще ближе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант пентамино. Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу тетрамино. То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
2: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. На повестку вынесены вопросы, для решения которых правительство предложило применить некоторые новации. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Белорусские военные силы спецоперации примут участие в совместных учениях в Китае «Стремительный орел». На полигоне Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй до 24 августа разворачиваются основные маневры. Тематика этого года – тактические операции в условиях города. Военные отрабатывают комплекс мероприятий. Гонка по Гомелю закончилась 11 месяцами без прав. 22-летний мотоциклист устроил опасную гонку на местных улицах. Камеры ГАИ зафиксировали сразу два нарушения – скорость свыше 140 км в час и опасный обгон с нарушением ПДД. Все эпизоды попали в объективы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Нарушитель привлечен к ответственности. В ГАИ напоминают – городские улицы – не место для гонок. Такая езда опасна не только для самого нарушителя, но и для окружающих. Еще одна информация напоследок. Собаки могут не только отличить радость на лице человека от грусти, но и распознать более сложные отрицательные эмоции. Например, страх. Ученые выяснили это, поместив животных в томограф и показывая им фотопортреты. Исследование опубликовано в журнале iScience. Прошлые наблюдения показали, что собаки умеют понимать интонации и значение слов, произносимых хозяевами, а также распознавать некоторые эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ». I heard what you said.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Да-да, если вы слышите «Встречай день с нами», значит, в эфире я, Олеся Василькова. Ближайшие три часа буду вас радовать. Будет в следующем часе у нас розыгрыш от ОМА, кстати, поэтому участвуем. Телефончики мы вооружаемся обязательно и пишем правильные ответы. Но об этом чуть позже, а пока о музыке.
3: Мосты.
2: А студио с треком «Мосты» ждет нас впереди.

Меган Трейнер в этом часе Mother. А любви. Ася и Кель о любви нам споют.

Подписываемся на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. И привет тоже можно еще писать на наш вайбер плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас рассказываю. Овны, сегодня стоит доверять не громким обещаниям, а тихим поступкам. Тельцы, не откладывайте маленькие удовольствия до выходных. Они нужны прямо сейчас. Близнецы, день может начаться с путаницы, но закончится отличной историей. Раки, если почувствуете, что пора сделать паузу, сделайте ее без чувства вины. Львы, сегодня именно щедрость, а не амбиции, откроют нужные двери. Девы, не ищите идеальных условий. Они любят появляться уже в процессе. Весы, хорошая привычка, начатая сегодня, имеет шансы задержаться надолго. Скорпионы, не спорьтесь с тем, что уже невозможно изменить. Стрельцы, один неожиданный поворот сделает этот день намного интереснее. Козероги, иногда полезно закончить рабочий день вовремя. Мир не остановится без вас. Водолеи, сегодня особенно важно сохранить детское любопытство. И рыба, если сердце подсказывает позвонить человеку, не откладывайте. Это был гороскоп на сегодня, 11 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель, Междугородняя, 22.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-In. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Музыка твоей страны.

Ну, у меня сплетни о звездах. Вот 31 июля Дима Билан дал сольный концерт «Твой номер один», который собрал 35 тысяч зрителей. Но остались многие недовольны. В Инстаграме, кстати, мне часто попадались эти новости. Из-за сложной конструкции сцены с высокими платформами часть публики вообще не видели Билана и были вынуждены смотреть на экраны. Но сам он не стал игнорировать критику, а воспринял ее как часть творческого процесса. Ну, реально странно как-то было сделано. Очень высокая сцена, я не знаю, сколько там метров. Действительно, не было ничего видно, это судя по видео. Ну и в своем обращении он говорит, что любовь к фанатам остается главным, а осуждение — лишь подтверждение того, что они с публикой продолжают искать новые формы и смыслы. Не знаю, что-то тут не то. Ну и, в общем, он отметил, что команда обязательно разберет все моменты и найдет решение, которое сохранит масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит комфорт для всех зрителей. Ну, просто звезды уже выдумывают так, чтобы было что-то интересное, ну и, наверное, не всегда получается так, как хотелось бы. Ну, будем надеяться, что будет все классно впереди.

Ну и правильно, чего молчать о любви? Если любишь, мне кажется, хочется говорить об этом налево и направо. Но лично у меня так. Хотя говорят, что как там, счастье любит тишину. Ну, не знаю даже. Тут спорный вопрос, честно говоря. Это Асия и Кель о любви на Гомель FM. Ну а далее у нас Токио Хотель, California Nights.

хочу вас немножечко порадовать тем, что в следующем часе будет розыгрыш от магазина «Ома, кстати». Есть возможность выиграть сертификат. Буду задавать вопрос. Все, кто слушает каждый день, уже знают. И ваша задача — правильно ответить на наш вайбер. Также, что вам хочу сказать, еще с 2 до 3 у меня будет гостья. Эксперт в сфере частного образования, предприниматель и руководитель Центра развития для детей и взрослых. Поговорим, как подготовить ребенка к школе так, чтобы это было, знаете, не так болезненно, как это бывает. Поэтому будет очень интересно. Слушайте, не пропускайте. Далее у нас Мадонна со своей новинкой.

Jay-Z и Beyoncé Crazy in Love. Такой хитяр неубиваемый, так сказать. Мне нравится лично. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе. Впереди у нас новости с Аней Смирновой. Ну, а потом я.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Глава государства отметил, что в целом картина по стране нормальная. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. В этой связи он обратил внимание на тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированной выручки. В Гомельской области установлено более 8 тысяч камер видеонаблюдения. Часть оборудования оснащена технологиями распознавания лиц и номеров автомобилей. Видеопатрули помогают правоохранителям раскрывать преступления. Благодаря системе раскрыто 340 случаев, среди которых 28 тяжких и особо тяжких. Камеры работают не только на предупреждение и расследование правонарушений, они помогают искать людей. С их помощью удалось установить местонахождение более 200 граждан, которых разыскивали родные. В ближайшее время в регионе планируется установить еще свыше 1500 камер, более чем на 1100 объектах. Комплекс вопросов, касающихся работы ЖКХ, подготовки к зиме, рассмотрен в Гомельском горосполкоме. Председатель Руслан Прохомович поручил планово переводить отдельные виды работ коммунальных служб на ночной режим, чтобы минимизировать неудобства для жителей и улучшить их качество. Отдельно поручено определить порядок организации работ по очистке городских акваторий. Рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону. Районам поручено усилить работу и обеспечить выполнение установленных показателей в срок. Особое внимание уделено готовности общежитий к заселению студентов. Также рассмотрен ряд других актуальных вопросов, по которым даны соответствующие поручения. Еще одна информация напоследок. В заповедной зоне Беловежской пущи обнаружили редчайший гриб индикатор первобытных лесов. Впервые на территории страны зафиксировали цефалопарию беловежскую, ультраредкий гриб. Внешне он напоминает застывшее молочное кружево или окаменевшую морскую пену. Тысячи миниатюрных трубочек из слоновой кости образуют причудливые наросты на гнилой древесине. Особенность этого гриба – жесткая экологическая привязанность. В мировых базах данных значится лишь неподтвержденный образец из России. Фактически это означает, что единственная в мире стабильная популяция этого гриба живет именно в Беловежской пуще. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: 14 августа – день рождения «Гомель-ФМ». Мы празднуем, а подарки получаете вы.
2: С 7 до 19 – специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки. Подробности в официальных аккаунтах «Гомель-ФМ».
3: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
2: 14 августа «Гомель-ФМ» становится еще ближе.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Привет-привет всем, кто только что присоединился к эфиру. С вами Олеся Василькова. И напоминаю еще раз, что уже в этом часе состоится розыгрыш от магазина «Ома». Кстати, буду разыгрывать сертификат. Задавать буду вопросик. Ваша задача – правильно ответить и быстро ответить. Тому, кто первый ответит правильно и быстро, тому и достанется сертификат. Все очень просто, ну или сложно, кому как. Итак, давайте теперь о музыке, ну а потом уже обо всем остальном. One Republic Invisible. Мам, я стану мамой. Мари Краймбери тоже послушаем.

0: Сейчас по единому номеру 7067.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

Итак, мои любимые слушатели, готовы к розыгрышу? Я думаю, что готовы. Те, кто хотят, точно готовы. Но сначала расскажу, что 14 августа состоится открытие нового магазина «Ома, кстати» в Гомеле по адресу Хатаевича, 9. «Ома, кстати» — это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. Ну и по случаю открытия нового магазина в Гомеле «Ома» разыгрывает сертификаты номиналом 50 рублей. Приглашаем всех на открытие. Ну а победитель получит сертификат, и его можно получить, точнее, с 14 по 16 августа и только в новом магазине «Ома, кстати» по улице Хатаевича, 9. Ну а теперь вопросик. Записываем номер Вайбера сразу. Плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, внимание, сегодня вот мы не представляем свою жизнь без фена, так? Но компактный ручной фен появился только в 1920-х годах. А до этого дамам приходилось идти на хитрости, чтобы высушить длинные волосы. Ну, понятно, что сушили естественным путем или там на солнце, но потом появился один известный бытовой прибор, которым можно было выдувать воздух и тем самым высушить волосы. Так вот вопрос, что это был за прибор, которым можно было сушить волосы? Сейчас он тоже, я думаю, в каждой квартире есть, поэтому пишем свои варианты, чем сушили волосы, помимо того, что естественным путем, чем придумали сушить волосы? Воздух выдували. Итак, внимание, пишем на Viber, плюс 375-29-34-11-34-8. Итоги буду подводить после прогноза погоды.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

обещала подвести итоги конкурса после погоды и песенки, так и исполняю то, что обещала, в общем-то. 14 августа, напомню, состоится открытие нового магазина «Ома», кстати, в Гомеле по адресу Хатаевича, 9. Ну и победитель получает сертификат, и его можно получить с 14 по 16 августа. И только в этом новом магазине «Ома», кстати. «Ома», кстати, это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. По случаю открытия нового магазина в Гомеле «Ома» разыгрывает сертификаты номиналом 50 рублей. Приглашаем всех на открытие. Итак, я задавала вопрос, еще раз перечитаю его, конечно, что сегодня мы не представляем свою жизнь без фена. Но компактный ручной фен появился в 20-х годах. А до этого дамам приходилось идти на хитрости, чтобы высушить длинные волосы. Ну а потом появился один известный бытовой прибор, которым можно было выдувать воздух и тем самым сушить волосы. И я спрашивала, что же это был за прибор? Правильный ответ был, конечно же, это пылесос. В начале 20 века, когда появились первые пылесосы, некоторые умельцы догадались присоединять шланг к выдувному отверстию аппарата, чтобы этот мощный поток воздуха помогал сушить пряди. Ну а первые пылесосы умели выдувать воздух наружу. Вот поэтому девушки так вот и сушили. И самым первым правильный ответ прислал Дмитрий. Сейчас скажу. Последние цифры номера 4956. Дмитрий, я вас поздравляю. Сейчас вам напишу, что нужно сделать для того, чтобы забрать подарок. Ну а все остальные не сдаемся и не расстраиваемся. Завтра тоже будет розыгрыш и до конца недели. Поэтому все у вас впереди. Участвуем обязательно.

0: нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: А телефон нашего Вайбера, на который можно писать приветы, плюс 375-29-34-11-34-8. Вот Татьяна, наша постоянная слушательница, написала такие приятные слова. Мне так приятно, сейчас класс. Передаю горячие приветы любимой радиоведущей Олесе Васильковой. Как всегда, ее голос приносит много позитива в наши серые рабочие будни. Спасибо огромное. Так здорово читать такие сообщения, вы себе не представляете. Я рада, что именно такие эмоции я у вас вызываю. И пусть ваши будни будут все-таки не серыми, хоть и рабочими. А что делать, чтобы работа приносила удовольствие? Только это.

тоже только мои любимые слушатели. Вот еще одно сообщение, не могу не зачитать. Пока серый вид из окна сегодня, но Олеся, вы наше солнышко ясное, лучики которого проникают в наши сердца. Слушаем вас всем объединением профсоюзов. Ну классно! Привет всему объединению профсоюзов. И не только. Всем-всем слушателям передаю огромный привет. Желаю вам хорошего настроения, не иначе. Номер Вайбера наш, напомню, на который тоже можно присылать приветы. +375 29 34 11 34 8.

Styles American Girls прямо сейчас на Гомель FM. В следующем часе услышимся со мной. Меня зовут Олеся Василькова. Кстати говоря, в следующем часе у меня будет гость, эксперт в сфере частного образования, предприниматель и руководитель Центра развития для детей и взрослых. Не пропустите, будем говорить о важных темах.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 14 миллиардов 2 миллионов долларов, увеличившись за июль более чем на 39,5 миллионов долларов. В еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития отмечается, что рост был обусловлен увеличением стоимости резервных активов в иностранной валюте на фоне повышения предложения иностранной валюты над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует 3 месяцам импорта товаров и услуг, что полностью отвечает международному критерию достаточности. Плановую проверку наружного водоснабжения проводят специалисты МЧС по 10 октября в Гомеле. Каждый гидрант должен сработать в нужный момент, поэтому перед осенне-зимним сезоном спасатели проверяют их состояние и выявляют возможные неисправности. В областном центре на контроле более 5000 объектов, 3331 городской и 1710 объектовых пожарных гидрантов. Спортивный фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья» пройдет в Гомеле. Он состоится 22 августа на стадионе «Центральный». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Каждый участник получит сувенир, победители ждут кубки и медали. Лучшие представят Гомель на республиканском финале в Минске. Заявки принимаются по 17 августа. Еще одна информация напоследок. Там настоящая родительская любовь. В Брестской области аист закрыл с собой птенцов от урагана. Трогательные кадры зафиксировала камера наблюдения в одном из населенных пунктов региона. Во время разбушевавшейся непогоды, сопровождавшейся шквалистым ветром и проливным дождем, взрослый аист не бросил свое гнездо. Птица вернулась к испуганным аистятам, широко расправила крылья и буквально накрыла их собой, создав надежный живой щит от ураганных порывов. Не забывайте заглядывать на наш сайт и телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Продолжаем встречать этот прекрасный день вместе со мной. С вами Олеся Василькова. Еще целый час будете рядом. Не только со мной. Юлия Юрьева у меня в гостях. Эксперт в сфере частного образования, предприниматель и руководитель Центра развития для детей и взрослых. Совсем скоро пообщаемся. Между прочим, скоро уже школьный сезон, как говорится, начинается. Поэтому важные моменты обсудим с Юлей. Ну а пока о музыке.
2: Привет, моя меланхолия!
1: Александра Воробьева в этом часе.

0: Баронессы тоже послушаем. Мой любимый Дима Билан. Играли роли тоже в этом часе.
1: Никто не верил, но они смогли. Все думали о вас.
0: Сначала. И в конце часа Мия Бойко со своим изумрудом ворвется.
1: В любви клянутся, но они все врут. Хотят семью, но замуж не зовут.
0: И наш вайбер для ваших приветов, ну или, может быть, у вас будет вопросик к нашей гости, тоже можете писать. +375 29 34 11 34 8.

0: предприниматель, руководитель Центра развития для детей и взрослых. Юлечка, привет-привет.
1: Привет-привет.
0: Как настроение?
1: Замечательное, спасибо.
0: Ну вот как бы грустно не было, да, но лето вот скоро уже заканчивается, и дети, и родители, наверное, уже потихоньку начинают готовиться к школе. Ну и я знаю, что ты в этом специалист. Расскажи, как провести последние недели лета, чтобы ребенок набрался сил, а не устал, наоборот.
1: В первую очередь мы помним, что еще идет август, поэтому отдыхаем, даем детям эту возможность. Я понимаю, что мамы, родители готовы уже вступить в этот бой,
0: да.
1: Но нет, все-таки последние недели это про то, чтобы организму набраться сил для того, чтобы хорошо стартануть в сентябре. Поэтому предлагаю много прогулок. Вы же знаете, что 40 минут на улице – это 2 часа прекрасного сна ночью.
0: Так.
1: Поэтому прогулки на улице, у воды, какие-то совместные ритуалы из разряда «вместе поиграть», «вместе пройтись», «покататься на велосипедах». Ну и, конечно, даем возможность, пока вот еще не наступил этот учебный год, немножечко разгрузиться. Никаких лишних кружков из разряда «сейчас я закончу все свои тетрадки, задания» и так далее. Возможность вот последнего, вот этого самого приятного отдыха.
0: Хорошо, что если задали литературу на лето? Ну и, конечно, все лето мы ничего не делали, а нужно нагнать. Как же...
1: Понимаю,
0: быть.
1: Но если все лето ничего не делали, возможно, и не стоит сильно нагонять.
0: А вообще, в целом, вот как ты считаешь, летом стоит ли заниматься, читать, там, я не знаю, считать детям или не нужно?
1: Однозначно думаю, что читать, считать, какие-то развивающие игры обязательно, но не без перегруза, потому что у ребенка должно быть время заниматься просто ничем. Скука — это неплохо, это наоборот возможность ребенка развивать креативное мышление и придумывать что-то интересное. Поэтому иногда ничего не делать — это очень даже хорошо.
0: Для взрослых тоже, я думаю, этот совет действует.
1: Действует.
0: Хорошо. Ну а вот расскажи, вот режим, вот как перейти с летнего на школьный и вот без слез и каких-то истерик, потому что многим, думаю, тяжело все-таки детям дается это. Ну и родителям тоже, конечно.
1: Да, я тебя прекрасно понимаю, но хочу сказать, что все нужно делать постепенно. Потому что если сову разбудить в 6 часов утра, а раньше мы вставали в 10, представьте, какое-то отвращение сразу же ко всему, что произойдет в этот день.
0: А
1: поэтому нет, постепенно. Я рекомендую перед началом учебного года, числа с 20 августа, минуточек на 15 сдвигать режим.
0: Ну нет!
1: Да, 15 минут мозг еще не воспринимает как какую-то большую трагедию, поэтому понемножку. И все-таки, мне кажется, многое зависит от ритуалов. Знаешь, о чем я?
0: О
1: Когда
0: чем?
1: Ты говоришь, что завтрак будет приятнее, если ты будешь утром бодрее.
0: Кто-то будить... в это верит?
1: Дети, да, еще верят. И еще, если утром просыпаться не от крика «мы опаздываем скорее», а от того, что мы утром посидим за чашечкой чая и обсудим, что нам обещает этот день, будет приятнее. Поэтому все-таки какие-то минимальные ритуалы вводить, а только потом уже думать о том, что нас ждет в следующем учебном году.
0: Хорошо, спасибо огромное. Продолжим немножко после музыкальной паузы. Напомню, что в гостях сегодня эксперт в сфере частного образования, предприниматель и руководитель Центра развития для детей и взрослых Юлия Юрьева.
2: Специальный гость.
3: Реально, смело.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
2: Сегодня у нас в студии эксперт в сфере частного образования, предприниматель, руководитель Центра развития для детей и взрослых Юлия Юрьева. Говорим сегодня, как же подготовить ребенка к школе. Юлечка, расскажи, пожалуйста, как вообще не потерять ребенка в гонке за развитием? Сейчас много кружков, много какой-то деятельности. Что с этим делать?
3: В первую очередь нужно запомнить, что ребенок не может быть хорош во всем, абсолютно во всем.
2: Да.
3: Есть такое упражнение для родителей, особенно для тревожных и контролирующих родителей.
2: Да.
3: Когда есть три круга. Первый круг – это какое-то занятие для ума, второй – для тела и третий – для удовольствия. Так вот, по возрастам, конечно, есть разные градации, но я рекомендую выбирать все же то, что нравится больше детям. Понятно, родители работают на перспективу. Они думают о том, что когда-то в будущем это пригодится. Но прислушиваться к интересам ребенка в первую очередь. Во-вторых, не нужно делать 3, 4, 5 каких-то занятий в неделю. Достаточно двух занятий, от которых ребенок получает удовольствие, и вы видите результат. И оставляйте время для ничего не делания ребенку, потому что ему важно развиваться в своем ключе. То есть пытаться пробовать что-то и находить то, что ему принесет удовольствие.
2: Но вот сейчас у детей много репетиторов. Как быть с этим, если нужно каждый предмет подготовить?
3: А кому нужно каждый предмет подготовить?
2: Согласна.
3: Кому?
2: Родителям, наверное, чаще всего.
3: Если
2: не, а если детям, то это легче дается, да, если ребенок сам хочет?
3: Если ребенок сам хочет, мотивация увеличивается в разы, и ты знаешь на примере своего ребенка, что тут без репетитора можно тогда справиться.
2: Да, согласна. Главное желание, чтобы
3: главное
2: было.
3: Главное желание.
2: Хорошо, вот еще давай поговорим про эмоциональную подготовку. Про невротизм родителей ты говорила. А как не создать невротика за партой?
3: В первую очередь ребенка нужно хвалить за старания. Я навсегда запомнила своего педагога, который был когда-то в колледже по физкультуре. Он мне говорил, я всю жизнь освобожденная в школе, вдруг в колледже мне нужно было заниматься физкультурой. И он говорил, я тебе поставлю отметку за то, что ты старалась. Не получилось, но не получилось. Но ты же старалась. И вот я сейчас придерживаюсь того мнения, что ребенок гораздо больше будет прилагать усилий, если вы видите, что он сам старается, и вы поддерживаете его старания, а не сравниваете с Петей и с Васей. Поэтому в первую очередь не сравниваем и хвалим за старания. Ну и, конечно, важный момент. Когда ребенок приходит со школы, мы не говорим, а что ты получил? Мы говорим, а что было сегодня интересного? Что тебя удивило?
2: То есть не делать акцент на оценке, да?
3: Нет. Акцент исключительно на ощущения. И от этого ситуация сменится, и ребенок будет сам вам рассказывать
2: это
3: гораздо больше.
2: Это интересно. Ну а расскажи, пожалуйста, еще какие-нибудь примеры поддержки детей родителями. Что вот важно?
3: В первую очередь ритуалы, как я говорила, чтобы было что-то совместное. У меня с ребенком есть одна история. На протяжении всего учебного года у нее в пенале лежит бумажечка, на которой написано: «Двойка — это не смертельно, но это и не твой уровень».
2: Интересно.
3: Да, и поэтому ребенок понимает, что я ничего не сделаю, если она принесет мне двойку или тройку. Но я всегда поддержу и скажу, что ну, было такое, но ты можешь и лучше. То есть мы все время чувствуем ребенка и понимаем, что он готов стараться, он готов что-то делать, только если ему это нравится, и мы на него не давим. Поэтому это важный ключевой момент. И еще мне хочется сказать, что родителям необходимо чуть-чуть снизить уровень своей тревожности. Мамам нужно найти что-то, что поможет им немножечко успокаиваться. Например, есть упражнение из разряда «Утром все дети слегка хотят спать», скажем так.
2: Как и родители.
3: Но тогда мы говорим в этом случае не «Почему ты копошишься? Давай скорее и скорее». Мы говорим, как бабушка, любящая бабушка. Мы говорим, солнце мое, я вижу, ты чуть-чуть опаздываешь, давай я тебе помогу там со шнурками или пуговками, а ты мне расскажешь, что тебе в этот момент снилось. То есть мы должны влиять только на то, что мы можем повлиять.
2: Согласна,
3: вот в этом ключе гораздо приятнее, когда мама обнимает, понимает, чем когда мама поторапливает. Дети же очень хорошо считывают наше абсолютно каждое состояние по нашим плечам, зажатым губам, когда мы держим дневник в руках. Вот исходя из этого, маме успокоиться, и ребенок будет спокоен, счастлив и успешен.
2: Здорово! Спасибо огромное за такие советы. В студии сегодня у нас была эксперт в сфере частного образования, предприниматель, руководитель Центра развития для детей и взрослых Юлия Юрьева. Спасибо огромное, буду рада видеть тебя еще в эфире.
3: Спасибо.
2: Пока-пока.
3: Пока.
0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
4: Моя реклама.
5: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Саша, а теперь о звездах. Мия Бойко, вот, например, решила оставить прошлое в прошлом. Она эмоционально обратилась к тем, кто до сих пор вспоминает ее старые скандалы. И говорит, что давно уже сделала выводы и хочет, чтобы теперь внимание было приковано не к громким историям, а к ее музыке. Она в одном интервью не стала скрывать раздражение из-за того, что в сети продолжают обсуждать архивные ролики и давние ситуации. Согласна, я видела много раз, тоже натыкалась на эти ролики. Как будто бы уже хватит докапываться до Мии Бойко, говорит она. Она уже 2 года молчит, и никаких скандалов, а вы поднимаете старые архивные видео, лишь бы меня как-то дискредитировать. Человек давным-давно все понял, осознал и ушел с головой в творчество и делает крутую музыку. Согласна, между прочим. Ну, всем, знаете, лишь бы пообсуждать, а что делать такие вот люди. Ну, а далее Мия Бойко с треком «Изумруд».

Да, наверное, у всех у нас в жизни бывают жестокие романы, но, знаете, это тоже опыт, какой бы он ни был. Впереди у нас только самое лучшее, я в это всегда верю. И самые лучшие романы, которые будут доставлять исключительно удовольствие, в которых можно быть собой и не играть никаких ролей. Вот как раз-таки об этом Дима Билан и споет.

0: останови время. Но мы время не можем остановить, можем только рассказать про новости. Да, Анечка?
1: Да, Анна Смирнова здесь. Да. Я думала, ты сейчас скажешь, можем остановить Анну Смирнову и спросить про новости.
0: Можем остановить ее тоже. Нет, ее не остановишь, вряд ли.
1: Ну да, кстати, послушаем, что президент думает по поводу вопросов, которые вынесены на повестку совещаний с руководством Совета министров. Расскажем о том, где продолжается благоустройство в Гомеле. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что создали специальную дыхательную смесь, которая снижает риск развития кессонной болезни. Ты знала,
0: так,
1: про такие болезни?
0: Не знала,
1: плюс
0: счастью.
1: Плюс один копилочку фобий.
0: Ладно, скоро узнаем, значит, об этом. Ну а с вами все три часа была Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12. Все как обычно. Всем пока. Хорошего дня.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Заходи на сайт 2016, пожалуйста, 7 карат. Открывай и телефон плюс 7529-689-778.
5: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета министров. Глава государства отметил, что на повестку вынесены вопросы, которые чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей.
6: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное – для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем... Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует. И помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так... Второй вопрос – трансформацию выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом – целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Предлагается объединить воедино. Это мнение правительства и администрации президента. Все вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей.
5: К другим новостям. В Гомеле продолжается благоустройство по улице Федюнинского. Здесь специалисты городского дорожно-строительно-ремонтного треста приводят в порядок территорию, обновляя покрытие и создавая комфортные условия для учащихся и сотрудников учреждения образования, а также жителей близлежащих домов. Основные силы дорожников сосредоточены на укладке асфальтобетона. За 2 дня на территории планируется обновить порядка 1000 квадратных метров покрытия. Еще одна информация напоследок. Ученые из США создали дыхательную смесь, снижающую риск развития кессонной болезни и гибели ныряльщиков. Об этом говорится в исследовании в журнале PNAS. Смесь создана на базе кислорода и тетрафторида углерода, инертного газа. Метод основан на различиях в скорости поглощения и вывода инертных газов. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: 14 августа – день рождения Гомель-ФМ. Мы празднуем, а подарки получаете вы.
10: С 7 до 19. Специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки.
11: Подробности в официальных аккаунтах Гомель-ФМ.
9: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
10: 14 августа Гомель-ФМ становится еще ближе.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусские пловцы приняли участие в четырех видах программы в утренней сессии вторника на чемпионате Европы в Париже. Полуфиналисткой на дистанции 100 метров брасом стала Алина Змушко. На предварительной стадии призер чемпионата мира показала 10-е время среди 45 девушек. Дальше прошли 16 лучших участниц. Еще одна наша спортсменка Анастасия Кулешова заняла 24-е место на полтиннике баттерфляем. Соревнования в Париже продлятся до 16 августа. Нашу команду в столице Франции представляют 8 пловцов. В Бресте с 12 по 15 августа пройдут чемпионаты первенства Беларуси по прибрежному гребному спринту. Соревнования республиканского уровня в этом формате будут проведены впервые. Прибрежный спринт – новая для Беларуси дисциплина, сочетающая бег, греблю и высокую скорость. Спортсмены стартуют с берега, преодолевают короткий беговой участок, затем садятся в лодку и проходят дистанцию в 500 метров, после чего вновь возвращаются к берегу и финишируют бегом. Парад открытия состоится 14 августа в 14:30. Белорус Степан Фальковский стал игроком действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Соглашение клуба с 29-летним защитником рассчитано на год. В прошлом сезоне хоккеист национальной сборной Беларуси играл за казанский «Акбарс», набрав 15 очков в 72 матчах при показателе полезности плюс 19. Ранее в своей карьере в КХЛ Степан Фальковский защищал цвета Минского «Динамо» и питерского «СКА». Ближайший сезон хоккеист проведет под руководством экс-главного тренера «Зубров» Дмитрия Квартального. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Пестас.
1: Пес.
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Глава государства отметил, что в целом картина по стране нормальная. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. В этой связи он обратил внимание на тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированной выручки. В Гомельской области установлено более 8 тысяч камер видеонаблюдения. Часть оборудования оснащена технологиями распознавания лиц и номеров автомобилей. Видеопатрули помогают правоохранителям раскрывать преступления. Благодаря системе раскрыто 340 случаев, среди которых 28 тяжких и особо тяжких. Камеры работают не только на предупреждение и расследование правонарушений, они помогают искать людей. С их помощью удалось установить местонахождение более 200 граждан, которых разыскивали родные. В ближайшее время в регионе планируется установить еще свыше 1500 камер, более чем на 1100 объектах. Комплекс вопросов, касающихся работы ЖКХ, подготовки к зиме, рассмотрен в Гомельском горосполкоме. Председатель Руслан Прохомович поручил планово переводить отдельные виды работ коммунальных служб на ночной режим, чтобы минимизировать неудобства для жителей и улучшить их качество. Отдельно поручено определить порядок организации работ по очистке городских акваторий. Рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону. Районам поручено усилить работу и обеспечить выполнение установленных показателей срок. Особое внимание уделено готовности общежитий к заселению студентов. Также рассмотрен ряд других актуальных вопросов, по которым даны соответствующие поручения. Еще одна информация напоследок. В заповедной зоне Беловежской пущи обнаружили редчайший гриб индикатор первобытных лесов. Впервые на территории страны зафиксировали цефалопарию беловежскую, ультраредкий гриб. Внешне он напоминает застывшее молочное кружево или окаменевшую морскую пену. Тысячи миниатюрных трубочек из слоновой кости образуют причудливые наросты на гнилой древесине. Особенность этого гриба – жесткая экологическая привязанность. В мировых базах данных значится лишь неподтвержденный образец из России. Фактически это означает, что единственная в мире стабильная популяция этого гриба живет именно в Беловежской пуще. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.09. С вами все три часа буду я, Аня Мишина. Вместе с вами встретим и заветное 17.00. Ощутим все краски вечернего вайба, который, кстати, не за горами. А чтобы нам скоротать ваше рабочее время для удовольствия, расскажу вам интересные заметки, новости и обязательно поговорим о музыке. А теперь о музыке этого часа. Ее харизма! Волом и история о мучительной привязанности в треке «Харизма». Миша Миллер и трек «Бам-бам» – все о силе и вере в лучшее.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное.

что немного окунулись в балладу об отношениях и недолгом кризисе, потому что из него надо как-то выходить и просто наслаждаться моментом. А вот следующий трек расскажет о всепоглощающей страсти, влечении и добровольной потере контроля ради любви и сильного увлечения. Главное, никаких кризисов, только искры и эмоции. Топик и Декам с треком «Control of Me» прямо сейчас.

Интересно, а много нас таких, кто разговаривает со своими питомцами? Что-то интересное для вас нашла. Психология говорит, разговаривать с питомцем, как с человеком, это признак высокого социального интеллекта. Вот как оказывается. Развитой эмпатии и глубокого эмоционального разума. Поэтому, если вы случайно на улице стали очевидцем интересного монолога хозяина к собачке или котику, не спешите делать выводы. Смысл гораздо глубже, мудрее и интереснее. Эх, вот если бы только вместо взгляда мы получили голосовую, речевую обратную связь от питомца, думаю, было бы гораздо веселее.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 12 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.
7: Голоса Беларуси.

Его диджей Куба исполнил трек о том, что время быстротечное, и нужно оценить каждый момент. Плыть по течению жизни в таком неком морском путешествии временном. А чтобы не было скучно просто плыть, можно и потанцевать прямо сейчас. Мысленно закрываем глаза и по трек «Самоцветов» танцуем на воде.

много ли нас, кто часто произносит слово «авось»? Что это за слово такое? Оно звучит привычно, но в нем, оказывается, скрыта целая философия. Авось — это не просто слово, неопределенность. Это вера в случай, надежда на лучшее. Это когда мы спотыкаемся на пути, но не теряем оптимизма. Авось — это своеобразный такой голос изнутри, который подсказывает, а почему бы и нет в мире, где идеально далеко не все и не всегда, это слово привносит легкость. Поэтому не боимся делать смелые шаги вперед. Авось — все будет идеально. А ведь именно так оно и будет.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель ФМ на часах 16:49. У микрофона Аня Мишина. Хочу, ребятушки, вам напомнить о том, что 14 августа день рождения радиостанции Гомель ФМ. Нам 25 лет. Прекрасный и многообещающий возраст, когда еще в душе молодо и максимум есть много новых идей. И это все только для вас. Мы празднуем, а подарки получаете вы. Прекрасно. Мы проводим 2 конкурса в Телеграме и в Инстаграме. Вся подробная информация об условиях именно там. Поэтому подписывайтесь, участвуйте и получайте призы. А главный приз — умные колонки. Поэтому не упускайте шанс. Участвуем!

0: На часах 16:56. Первый час завершился. Быстро и незаметно. Андрей Баранов принес свежие новости, как горячие пирожки. Рассказывай.
1: Быстро и заметно. Комбайнеры очень хорошо потрудились. Прям на славу, поэтому с удовольствием расскажу о них в новостях.
0: Ага, интересно, очень послушаем. Ребята, я не прощаюсь, совсем скоро услышимся. А пока послушаем Чебанова и трек «Химия», где все о любви и притяжении между людьми.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. На встрече обсудили изменения схемы закупок удобрений.
1: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Под озимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральное удобрение для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
0: К новостям нашего региона. На предприятии «Дубрава Агро» чествовали лучших тружеников уборочной компании 2026. Комбайнеры Николай Акулич, Андрей Бусил, Андрей Дмитров и Алексей Левончик намолотили свыше 1000 тонн зерна каждый. Водители Василий Дайнека, Сергей Игнатенко и Сергей Шевеленко перевезли более 1000 тонн. Дмитрий Бусил перевез свыше 2000 тонн урожая и занял 3-е место в отраслевых соревнованиях. На данный момент в хозяйстве убрано 1609 гектаров зерновых и зернобобовых культур. В областном центре состоялись торжества, посвященные Дню памяти преподобной Манефы Гомельской. Богослужение в Петропавловском кафедральном соборе возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Своим даром матушка Манефа помогала врачевать как душевные, так и телесные болезни. А после смерти простая женщина из белорусской деревни была причислена к лику святых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах. 14 августа – день рождения «Гомель-ФМ». Мы празднуем, а подарки получаете вы.
2: С 7 до 19 – специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки. Подробности в официальных аккаунтах «Гомель-ФМ».
3: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
2: 14 августа «Гомель-ФМ» становится еще ближе.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.11, вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. Очередной интересный вопрос я придумала для вас в телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Подписывайтесь, комментируйте, а обсудим уже в прямом эфире. А тема такая, называется «Т9 предсказание». Начните писать фразу «Я сегодня хочу» и жмите только на среднюю кнопку подсказок Т9. Пока не получится предложение, а что у вас вышло, пишите в комментариях, зачту и посмеемся вместе. А наш эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Рассказ о глубоких чувствах от Anime в треке «Гипнотайзед».

Катя Оушен в треке «Летим» вдохновляет нас на самые смелые поступки. Не нужно сомневаться в том, куда ведет вас душа. Главное – соблюдать правила дорожного движения. Зиверт, треки «Газ». Газую, как машина, то, может, так скажи мне. А продолжает наш вечер Ваня Дмитриенко и трек «След», где споет о принятии своих чувств и долгожданном признании.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Энима буквально отключает нас от реальности, и это точно, будто летишь над землей. Но есть на нашей планете одно место, которое делает то же самое вживую. Это мир от Эвереста. Когда слушаешь этот трек, будто находишься на самой вершине горы. Это настоящий гипноз. Давайте заглянем в этот мир и почувствуем всю гамму красоты. Группа Эверест и трек «Мир».

0: Своя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель, Междугороднее, 22.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 12 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

А вот очередное исследование убеждает нас в том, что лучшее, что мы можем дать своим детям, это не вещи, а путешествия. Поскольку игрушки забываются, одежда становится мала, гаджеты тоже нужно со временем обновлять. Да и очень часто их нужно обновлять. Но в первый раз, когда ребенок увидел, к примеру, море, семейное путешествие, новая страна, город, вот именно эта эмоция остается в памяти навсегда и не стареет. Поэтому нам советуют тратить средства на воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. Как красиво звучит. Это как в заметке, да? Цитирую. «Возить детей на отдых, чтобы у них была уникальная возможность убедиться, что картошка фри с кетчупом на вкус абсолютно одинаковая и в Париже, и в Турции. В общем, чтобы ребенок поел тот же самый фастфуд, но с видом на Эйфелеву башню». Ну, шикарно же.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Только что мы слушали трек «Dear for me» от The Young, где все о контрасте между прошлыми клятвами вечной любви и в суровой реальности расставания. Но вместо того, чтобы анализировать прошлое, иногда правильнее нажать на газ и уйти в закат. Вытираем слезы и включаем уверенность. И вместе с Zivert давим на педаль в треке «Газ».
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке «Виза».

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Вот как вы думаете, ребята, слово «наверное» означает что-то неточное, правильно же? А по историческим данным, раньше это слово означало «точно» и «наверняка» и выражало стопроцентную такую уверенность, гарантию. Вот как оказывается. А слово «прелесть» сейчас означает что-то милое, восхищение, в общем. А раньше означало «обман», «соблазн» или «введение в заблуждение», от корня «лесть». Вот как оказывается. Теперь вы знаете, и я не забуду.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле FM на часах 17:51. У микрофона Аня Мишина. Немного юмора под конец часа. Как вам такая заметка? Конечно, здорово, когда парень душа компании, играет на гитаре, шутки шутит, поет. Но присмотреться нужно к тому, кто жарит шашлыки. Вот жизненно, как ни крути. В комментариях образовалось прям таких два лагеря. Кто за кого? Очень мило. Прям борьба. Хотя есть вкусно приготовленное мясо, и не петь, и не шутить тоже как-то скучновато. В идеале, когда это все в одном человеке. Точнее, если эти качества есть у двух людей, чтобы такой семейный тандем был идеальным. И выбирать больше не придется.

0: На часах 17:58. Друзья, ну время на самом деле просто летит. И у меня еще столько интересного для вас. Но расскажу уже в следующем часе. А сейчас Андрей поделится чем-то не менее интересным.
1: Ну-ка. Говорили о полях. Продолжаем говорить о полях. Так еще и о городах. И о занятости молодежи. Вот я про студенческие отряды вот так вот аккуратненько подводил. Они молодцы и активно работают в Гомеле.
0: Хорошо, об этом подробнее чуть-чуть попозже. А пока послушаем трек от Мота «Любовь как спецэффект». Точно, лучше, когда под рукой есть пиротехник.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. Глава государства предложил модный тренд, который будет интересен молодежи.
4: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей, казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом. Тогда мы сохраним и приумножим свое население. Для решения демографических задач правительство предлагает кардинально пересмотреть меры господдержки. Но прежде чем нам прийти к консенсусу по всем этим вопросам, надо ответить на следующие вопросы. Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу от 5 и больше лет? Как это скажется на бюджете и экономике страны? То есть мы сейчас можем сколько угодно с кого-то брать деньги, вкладывать их в будущую рождаемость, рост демографической проблемы, решение ее, а в 2 раза детишек будет рождаться меньше. Кого финансируем? Об этом доложит министр труда и социальной защиты населения.
3: К новостям нашего региона. Председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич провела прямую телефонную линию. Жители региона подняли ряд проблемных вопросов: подтопления подвала в Романовичах, спор в отношении границ в Житковичах и необходимость закупки сельхозпродукции у местных жителей в Лоевском районе. Сенатор дала поручение ответственным службам, все обращения взяты на контроль. В В Гомеле активно работают студенческие отряды. Сотни молодых людей получают профессиональный опыт и вносят вклад в развитие города. В производственных и сервисных отрядах задействовано более 1200 студентов в каждом направлении. Педагогических свыше 350, строительных более 250, сельскохозяйственных около 200 студентов. Также функционируют экологические, медицинские и зарубежные отряды. Бойцы трудятся на градообразующих предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения и сервисной сферы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Опять вставать?
8: Куда?
9: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере-ФМ» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Гомель ФМ на часах 18:09. С вами Аня Мишна, как всегда, за кадром. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель -FM» и написать нам то, что хотите передать. Можно даже голосовое записать поздравление, а мы включим. Ну что, продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Все о первой влюбленности от TXC в треке «Do It Like That». Пауза и трек «I Wanna», где все о свободе и больше никаких проблем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

что мы прям прочувствовали этот такой вечерний вайб от Баронессы в треке «Give Me». Но уже если чувства захватили, то здравый смысл гуляет в стране. А следующий трек «Head Over Mind» — это где буквально переводится, что сердце берет верх над разумом. Там героиня понимает, что эти отношения могут быть деструктивными, но ничего не может с собой поделать. Послушаем и поддержим вместе с Аланом Вокером и Дайей.

0: Твоя реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

что, ребят, я задавала вопрос буквально вот недавно. Так, цитирую. В Телеграме, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, тема такая. Называется «Т9 предсказания». Начните писать фразу «Я сегодня хочу» и жмите только на среднюю кнопку подсказок Т9, пока не получится предложение. И что же у нас получилось у нашего слушателя? Читаю. Итак. «Я сегодня хочу попробовать сделать тебе подарок на душе у актера Владимира Витальда Таманина». Таманина, надеюсь, что правильно сказал. «Было воскресенье, и воскресенье в субботу, и четверг в пятницу». Вот такой сумбур. Что получилось у меня? «Я сегодня хочу с тобой поговорить, с тобой, и как только решу, что я не хочу разговаривать с тобой...» Точка. Вот такая получилась неопределенность. Прям как для девушек определенно. Ребят, а что получилось у вас? Пишите. Вот нам интересно. Зачту.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 12 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-24 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Дмитрий Маликов забрал нас в июль, в манящий такой сон, а уже совсем скоро проснуться можно и в сентябре, поэтому не теряем бдительность и ловим каждый момент, не ожидая чего-то долго. А вот следующие исполнители группы Tokyo Hotel советуют перестать ждать спасения других и, наконец-то, заново полюбить себя, если разлюбили, конечно. А главный посыл трека «How to Love» — это любить отражение в зеркале, и никак иначе. Вот такой совет. Послушаем.

0: Я вам сейчас такую историю расскажу. Одна девушка по имени Эбби выкупила старый автобус и сделала из него дом. Да, безусловно, в свой проект она вложила приличную сумму, написано около 15 тысяч долларов. Ну, это, я думаю, не считая стоимость за транспорт. Но превратила старый автобус в загородный дом. Почти все работы дама делала сама. И она по праву может гордиться удивительным результатом. Внутри появились спальня, кухня, душ и санузел, печь и столешницы из камня даже. Для подогрева воды и для работы плиты используется газ. Остальное оборудование подключено к электричеству. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке, куда приезжают друзья и родственники хозяйки, чтобы отдохнуть и порыбачить. Ну, круто, я вот рассказываю вам. А сама в голове думаю, а так можно было? Оказывается, можно и так.
1: Музыка твоей страны.

0: Черногории представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Клубы на Гомеле ФМ на часах 18:49. У микрофона Аня Мишина. Ну что, друзья, продолжаем зачитывать ваши комментарии. Тема называлась так: Т9 предсказания. Начните писать фразу «Я сегодня хочу» и жмите только на среднюю кнопку подсказок Т9. Пока не получится предложение. И что же получилось у наших слушателей? Яна с нами делится текстом. «Я сегодня хочу пойти гулять, но не хочу, потому что как у нас сегодня будет контрольная работа, и мы не сможем с вами погулять, и я буду сидеть в классе, потому что как у вас не получится, Яночка, так, сентябрем, конечно, иногда уже пахнет, но пока выдыхаем и наслаждаемся». Анастасия делится: «Я сегодня хочу пойти погулять, если получится, конечно, то приду. Только хотел, да, уже пришла». Это как фраза «А можно я уже ушла?» Ребят, спасибо большое, что вы с нами на одной волне, с нами делитесь. 101.3 Гомель FM.

0: удовольствием.
1: Ну что, ребят, на часах 18:57, 3 часа пролетели быстро. Передаю бразды Андрею, но с тебя еще анонс.
2: Обязательно?
1: Да.
2: Вот смотри, непогода вот сейчас за окнами у нас, да, была несколько минут назад, и дерево упало на улице Пролетарской в Гомеле.
1: Ой, все живы, все хорошо.
2: Все хорошо, все разберутся, совсем разберутся. Но я обращаюсь и к автомобилистам, и к пешеходам. Будьте аккуратны.
1: Тут непогода. Да, да, да. Ребята, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомеле FM. Желаю всем, как всегда, уютного и отличного вечера. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.10.2016. Подробности 7 карат. Приходи по телефону
5: 6.89.77.78. В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. Глава государства рассказал, почему за наше достояние надо вписываться на всю катушку.
6: Следующая тема. Родилась при назначении нового министра природных ресурсов, охраны окружающей среды. Тема, как я сказал, объединение министерства, названного, и госинспекции охраны животного и растительного мира. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения, например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Ну вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система Тертеля так ничем, брата Тертеля, ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние в центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливает там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы его ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
5: На Гомельщине непогода. Участникам дорожного движения следует соблюдать предельную осторожность. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, держать дистанцию, включать ближний свет фар, избегать затопленных участков и при сильном дожде остановиться на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители их видят. Будьте бдительны. На улице Пролетарской в Гомеле упавшее дерево перекрыло проезд автобусом. Изменены маршруты номер 4, 4А и 26. На улице Пролетарской вблизи Пролетарской, дом 2, упавшее дерево преградило проезд автобусов. Маршруты этих транспортных средств перенаправлены по улице Интернациональной в прямом и обратном направлении. Автобусы маршрута номер 26 перенаправлены по улице Фрунзе, Барыкина без заезда на улице Пролетарская, Интернациональная в прямом и обратном направлениях. Аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Вопрос находится на контроле городских служб. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: 14 августа – день рождения Гомель-ФМ. Мы празднуем, а подарки получаете вы.
10: С 7 до 19. Специальный непрерывный эфир. Море летнего позитива, поздравления друзей и масштабные розыгрыши. Главный приз – умные колонки.
11: Подробности в официальных аккаунтах Гомель-ФМ.
9: А в 21.00 встречаемся в гастробаре «Мама Хуана», где будем раздавать еще больше призов и настроения.
10: 14 августа Гомель-ФМ становится еще ближе.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и иносказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: августа по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. Главе государства доложили о ходе уборочной кампании.
4: Юрий Николаевич, вам слово, пожалуйста. Сколько вы процентов на сегодня убрали и сколько вам остается хлебов?
5: Александр Ильич, на сегодняшний день мы уже убрали 77%
4: это
5: зерновых
4: точно?
5: И рапса. Да. 77,8%
4: убрали. Короче, 78% убрали.
5: Да,
4: 77% осталось 22% на нынешний момент.
5: Рапс так? Осталось убрать у нас 2500 гектаров.
4: Слушай, сколько ты будешь терпиться с этим рапсом?
5: Допустим, в Витебской области сегодня говорили, что рапс еще имеет высокую
4: власть. Ты видел этот рапс в Витебской области?
5: Я видел и в Гродненской области.
4: Ты его видел на поле? Там уже верхняя часть, ты же аграрий, прекрасно понимаешь, там уже эти стручки растрескались, и этот рапс высыпался на землю.
5: Буквально.
4: Может быть, поэтому я у тебя спрашиваю, ты видел или нет?
5: Мы постоянно мониторим, и я в Минской области тоже такой же рапс.
4: Я про Витебскую область.
5: Лично я видел.
4: Высыпался рапс?
5: Не высыпался, Александр Ильич.
4: До пятницы, и когда ты закончишь с рапсом?
5: До пятницу, субботу мы рапс уберем. Озимый рапс.
4: Хорошо,
5: осталось подождем. Осталось убирать 555 тысяч гектаров зерновых культур. Значит, мы их убрали на площади 72% к плану. Планируем намолотить 7 600 тысяч тонн зерновых. И с учетом того, что мы в этом году очень...
4: Вместе с рапсом?
5: Это без рапса. В этом году рапса мы планируем намолотить 1 миллион, озимого рапса, 1 миллион 393 тысячи тонн. Плюс ярового рапса мы также, значит, возьмем порядка 70 тысяч тонн. И в сумме мы намолотим более 1 миллиона 400 тысяч тонн рапса. Это с яровым. У нас 40 тысяч гектаров рапса. Еще ярового, в принципе, вот он уже подходит к уборке. По кукурузе, Александр Григорьевич, это тема, конечно, такая серьезная. Мы сейчас наблюдаем, особенно по южным регионам, где Брестская область, Гомельская область, отдельные поля подсушила, но, тем не менее, мы планируем взять кукурузы больше уровня прошлого года, зерна кукурузы. В прошлом году мы взяли 1 миллион 950 тысяч тонн, в этом году мы планируем взять как минимум 2 миллиона 200, 2 миллиона 400 тысяч тонн кукурузы, кукурузного зерна.
4: И в целом зерна будет?
5: И в целом зерновых мы планируем выйти на 11,5 миллиона тонн.
4: Так 12 же получается из того, что ты назвал.
5: Нет, 12 не получается.
4: И вдруг ты сократил на 500 тысяч.
5: Нет, 7 700 это зерновые.
4: Плюс... Сколько в прошлом году мы получили зерна?
5: В прошлом году мы получили 11 миллионов 200 тысяч тонн зерна.
4: Это в этом году подойдем к 11,5.
5: С половиной, да. Это в бункерном весе.
4: А в прошлом что, ты мне называешь не в бункерном
5: весе? Тоже в бункерном.
4: Ну, да хочу тут.
5: Ну, паза одинаковая.
4: Понятно, что вместе с мусором получим 11,5 миллионов.
5: Да.
4: Обычно 7-10% мусор и получается чисто амбарный вес, как его называют. Понятно, уборка идет.
3: В Беларуси увеличат количество станций для зарядки электротранспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ уточняет, где именно появятся новые зарядные терминалы до 2030 года. К развитию инфраструктуры активно подключается Белтелеком. Ранее он был назначен вторым после Беларуснефтегосоператором по установке и обслуживанию медленных зарядных станций. ГАИ информирует об ограничении движения во время проведения фестиваля «Зов Полесья» 15 августа с 7 часа утра до окончания мероприятия будет частично ограничено движение по улице Александра Глушко в Лясковичах Петриковского района. Всем участникам дорожного движения необходимо следовать указателям объезда, а также выполнять рекомендации сотрудников ГАИ. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
8: Опять вставать?
9: А, куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров и губернаторами. В совещании принял участие председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. В центре внимания – стабильный выкуп квот минеральных удобрений, меры поддержки семей с детьми, а также совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды. На Чечерщине дан старт посевной кампании озимого клина. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый проинспектировал ход сева рапса. Итог – поручение, которое касается всех сельхозпредприятий района. Возле каждой работающей сеялки должен иметься четкий расчет нормы высева конкретных сортов и гибридов. Это требование исключает формальный подход и нацелено на точный контроль густоты стояния растений. Залог продуктивности будущего урожая. Профильным службам помощник президента поручил усилить контроль за ходом посевной кампании в каждом районе области.
1: Местное время.
2: В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов. В эпицентре разгула стихии здесь оказались Приберезинское, Стрешинское и Хольчанское лесничества. Ликвидация последствий стихии продолжается в усиленном режиме. Шквалистый ветер причинил серьезный ущерб лесному фонду. На помощь местным специалистам прибыли бригады из Рогачевского, Речицкого и Светлогорского районов. Специалисты расчищали завалы, чтобы восстановить движение автолавок скорой помощи и дать проезд аварийным бригадам энергетиков. Сейчас задача – провести полное обследование и отвести участки под санитарные рубки. В Жлобине прошла районная акция, посвященная безопасности детей. На мероприятии побывала наша коллега Татьяна Котова. Ей слово.
3: Инициатором выступило Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области при содействии Жлобинского райисполкома. Присоединились к акции и представители других ведомств и организаций. Они подготовили для детей интерактивные локации. Так, представители Следственного комитета развернули криминалистическую лабораторию, в которой каждый желающий мог самостоятельно найти доказательства, выполнив определенные задания. На площадке Жлобинского РУЧС учащиеся повторили правила пожарной безопасности, продемонстрировали знания телефонов экстренных служб. Интерес у мальчишек и девчонок вызвали площадки отдела департамента охраны, ОМОНа, Гомельэнерго, Жлобингаза, Красного Креста, поисково-спасательного отряда ПСО «Пульс».
1: Местное время.
2: Работники машиностроительного предприятия Житковичского района отметили юбилей, рассказывает наша коллега Светлана Шоколян.
4: В закрытом акционерном обществе «Сатурн-1» в городе Житковичи торжественно открыли памятный знак в честь 35-летия предприятия. Как отметил во время церемонии его директор Михаил Соскевич, за 3,5 десятилетия предприятие прошло путь от небольшого производства до мощного конкурентоспособного завода металлоконструкций. Здесь освоили выпуск сложной продукции, провели модернизацию. Сегодня «Сатурн-1» стабильно обеспечивает жителей района рабочими местами и пополняет местный бюджет. Памятный знак установили на благоустроенной площадке возле производственного корпуса, чтобы его видели рабочие каждой смены. Михаил Соскевич подчеркнул, это простое и искреннее спасибо каждому сварщику, токарю, слесарю и инженеру за ежедневный ответственный труд.
1: Местное время.
2: Калинковичский район присоединился к благотворительной акции под названием «Лечись, играй и выздоравливай». Подробностями поделится наша коллега Светлана Петренко.
5: Члены Калинковичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки активно включились в областную благотворительную акцию «Лечись, играй и выздоравливай», которая проходит на Гомельщине при поддержке Белорусского детского фонда. Эта инициатива направлена на поддержку маленьких пациентов районных больниц, чтобы скрасить их пребывание в медучреждениях и помочь им скорее пойти на поправку. Особое внимание в рамках акции было уделено оформлению игровой комнаты, которая скоро откроется в Калинковичской Калинковичской районной больницы. Педагоги района не просто закупили необходимые материалы, а это канцелярские товары, настольные игры и игрушки, но и лично взялись за преображение помещения. Здесь появились яркие тематические стенды с персонажами любимых сказок.
1: Местное время.
2: Автолавки будут предупреждать о приезде. Жители села смогут получать уведомления о том, задерживается ли автолавка, изменился ли маршрут или расписание. Новый сервис станет частью платформы «Умный регион». Он позволит в режиме реального времени контролировать качество торговли в сельской местности, оптимизировать маршруты, сократить простои и холостые пробеги. Экспериментальный запуск планируется осуществить до конца следующего года. После апробации сервис собираются распространить на всю Беларусь. В областном центре состоялись торжества, посвященные Дню памяти преподобной Манефы Гомельской. Она служила в женском монастыре в Чонках. За советом к схимнице приходили и миряне, и священники. Богослужение в Петропавловском кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 12 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. Глава государства рассказал, что нужно сделать в областях, чтобы уборка была успешной.
1: В этом году, Александр Григорьевич, с учетом вот погодных условий, они складываются хорошие. Мы отработали со всеми
2: лучше
1: областями.
2: Лучше не бывает. Да, перепроска. Лучше для сельхозкультур года у нас не было. На моей памяти не было. Сегодня да. Есть все. Даже ночью сегодня дождик. Ночью прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик. До обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать. Да, а может быть и раньше. Это дело уже руководителей и специалистов.
1: Переброска.
2: Поэтому год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свеклы мы должны получить, сахарные свеклы. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.
1: Да, переброска комбайнов не требуется с области в области, как мы это делали в прошлом году. Мы помогали Витебской области, вот север, Гродненской, Минской и Могилевской области помогали убирать хлеб Витебской области. В этом году, в принципе, такой необходимости нет. Идет только переброска комбайнов внутри областей, значит, вот и Минской области, и Витебской области, и Гродненской области. Тоже надо помогать, я был в субботу в Ошмянском районе, тоже будут с юга перебрасывать.
2: Да внутри областей комбайн. Хватает да. Проблем. Даже в Брестской области надо будет перебрасывать где-то в Барановичи или же на Припятский регион, чтобы окончательно убрать зерно. Ну, может быть, Брест кому-то поможет. Хотя тащить с Бреста в Витебск комбайн, это угробить их.
1: Да, продолжаем сейчас сев озимого рапса, Александр Григорьевич, 450
2: тысяч. Этот парень, да. Который намолотил, он на каком комбайне работает?
3: На комбайне «Гомсельмаш» Павел Шутилов.
2: На «Гомельском», да?
3: Да, на вчерашний день у него было 4,750.
2: Ну, я прочитал информацию.
3: Да, он буквально уже все сжал, и как раз сегодня мы его перебрасываем в Минске.
2: Это ваше дело, правильно делаете. Раз там закончилась на юге уборка, его надо двигать, а этот... парень, который отвозит.
3: Виталий Кишко.
2: Он с ним работает?
3: Он с ним работает, да, в этом же хозяйстве. Он также перебрасывается сюда вместе
2: с ним. Ну, все правильно. Вот так надо и двигаться на север в областях. Потому что с Брестской области перебрасывать в Витебскую область комбайн себе дороже.
0: В Беларуси стартовала республиканская благотворительная инициатива «В школу с добрым сердцем». Она призвана помочь семьям в трудной жизненной ситуации и подготовить детей к 1 сентября. Особое внимание уделят многодетным и неполным семьям, а также воспитанникам интернатных учреждений. Волонтерские отряды БРСМ возьмут их под шефство. Ключевое событие акции пройдет 13 августа в Национальной библиотеке Беларуси. Для около 30 воспитанников социальных учреждений не организует выступление артистов цирка, экскурсию и вручение подарков. На улице Пролетарской в Гомеле коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Упавшее во время ливня дерево полностью перегородило проезжую часть, нарушив привычный городской ритм. Работники предприятия «Красная гвоздика» оперативно взялись за распиловку ствола. К работам присоединились и сотрудники МЧС. Совместными усилиями специалистам удалось достаточно быстро убрать упавшее дерево с дороги. Проезжая часть вновь свободна, и движение личного и общественного транспорта на улице Пролетарской восстановлено. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать. Усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадщиной краю у Ветковском музее старообрадництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непорывно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадщину сбирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, свою особливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадая окунуться у историю.
1: Легкое подорожье.
2: Выставочные залы присвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами весь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнков своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робят дивные открытия у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацовники музея выдали нават книгу «Орнаменты Поднепроўя», якая подробязно распавядае про сэнс и значэнні системы знаков. У цокольным помешканні размяшается навучальная майстерня. Дзяўчат тут вучаць стародаўним технікам ткацтва. Акрамя того, у музея можна навучыцца вышываць бісерам и освоить разьбу по дрэве. Ветковский музей открыты для наведвальнікаў з аўторка по нядзелю. Добраться до яго магчыма на грамадскім транспорте з гомельскага аўтавакзала. Усім лёгкага падарожжа.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годзе зараз ужо усім вядомы Макс Фактар працаваў галоўным візажыстам мюзікла «Чикаго» і прыдумаў першыя ў свеце накладныя вейкі. Яны былі прызначаны для актрысы Філіс Хейлі, якая выканала ролю Роксі. Мюзікл меў аглушальны поспех, а публіка была ў захапленні ад выразнага погляду актрысы. Тады махрук прыкраплялі да нітак і акуратна мацавалі да верхняга веку. Але вейкі выглядалі ненатуральна. Тэрмін нашэння быў мінімальным, да і паслуга каштавала дорага. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тады накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилась новая методика, якая зробила соправдный фурор – повек. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Прыгажость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

12 августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техноджунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

12 августа по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.